Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Konnichiwa.
4: Salam alaikum.
1: Bonjour.
4: Привет.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Осень вот наступила, и поменялись запросы покупателей. Такие покупки стали. Вырос, во-первых, спрос на покупки, которые я сейчас перечислю. Ну и цены на них тоже выросли. Ну. Это имбирно-пряничный латте.
4: Так.
3: Свечи. Пледы.
4: Свечи какие? Суппозитории?
3: Формы для выпечки и кружки. Все. Наборы для глинтвейна сейчас пошли. В общем, осень будем проводить красиво.
5: Сейчас уже надо покупать елку, игру.

0: пирожки, вот это вот, знаешь.
1: Вот это вот история, вот с пряничными, имбирными.
0: Я
1: сегодня еще говорил об этом, я такой, ребят, вам если кофе не нравится, не пейте кофе. Зачем вы его продолжаете заказывать, но со всеми маскирующими возможностями?
0: Еще и без кофеина.
1: Да, да, да, тоже это обожаю.
2: Да, я без кофеина кофе.
0: Я пью горький. Прямо вот без
2: прямо
0: сахара,
2: эспрессо?
0: Прямо американо. Нет, но не эспрессо.
2: А давай эспрессо?
0: Нет, нет,
1: вообще-то
0: нет.
1: Россияна теперь. Ты не в курсе изменений некоторых.
0: Ну, кстати, вот мне сегодня задали вопрос.
1: Да-да-да.
0: Именно ко мне обращаясь. Как лечить гастрит?
1: Как лечить гастрит быстро на ранней стадии?
0: Причем, Лина, как лечить гастрит?
1: Тебе видно.
0: Ну, во-первых, да, у меня хронический гастрит. Еще там параллельно синдром раздраженного кишечника. Ну, это чувствуется, да?
2: Ну, да-да.
0: Вот. Так я хочу сказать, кофе пить нельзя. Нет, реально, вот он у меня есть, и я кофе пью, просто
2: страдаю и пью, да.
0: Страдаю и пью. Ну, попробуйте стол номер 2 по Певзнеру, это всегда приятно.
1: А вообще, знаете, Александр, который задал этот вопрос.
0: Это не Морозов?
1: Не-не-не, я вам честно скажу, вот сколько Лину знаю, ни разу не слышал про ее гастроэнтерологическое образование, поэтому, может быть, она не главный эксперт.
2: Может быть, ее не надо слушать, да.
0: И то, что я... Кто видел, когда что я
2: мы видели, что ты мучаешься, но диплома гастроэнтеролога мы не видели.
0: Я не мучаюсь, у меня все
1: хорошо. Микрофоны... Мне так плохо, мама, помогите.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
5: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 3 минуты. Сегодня пятница, 25 сентября.
1: У нас всем какой-то привет. Сегодня женский эфир начинается.
0: Начинаем, да, с
1: женщин. В очень красивом рассвете. У нас такие виды прекрасные. Мы в городе Березовске находимся, на Кольцевой 4. Здесь новый автосалон Tenet Plus. Самый-самый крайний получается, да,
0: да,
1: новенький?
0: Да.
1: И какой здесь вид? Мы здесь встретили рассвет.
0: Окна в пол.
1: Окна в пол. То, что нас освещает очень красиво.
0: Да.
1: Да, прекрасное освещение.
0: Ну и вообще погода сегодня будет не дождливая. Угу. Напомним, что объявлена беспилотная опасность,
1: да, сейчас
0: в Свердловской области. Да, буквально полчаса назад это случилось. Вот. Но эфир «Катапульты» будет до 11 утра. Морозов мчит
1: летит
0: где-то. Да. Мы его, конечно, ждем с нетерпением. И сегодня все 4 часа мы будем здесь проводить. Конечно, разговаривать о новых автомобилях. Тем более вот за нами стоят красивые
1: за
0: тачки.
1: За нами, да. А я вот сразу увидела вот
0: оранжевый
1: цвет, который я просто влюбилась.
0: Мы с тобой как девочки обращаем внимание на что-то яркое. Но ждем Сашку буквально через несколько минут. Там же у нас будет афиша на сегодняшний день. Всем доброе утро.
2: Реклама. Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: И главный приз.
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на acedifisvostok.ru.
2: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
3: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Насималенд.ру.
8: УК Симоленд, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: В Монетке осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
14: Мам, смотри, что могу!
15: Лето как будто и не заканчивалось.
16: Завтра снова в Лимпопо.
15: С такими скидками хоть каждый день.
17: Позитив не за горами.
14: А на горка!
17: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
18: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
19: Реклама ООО «Абамон» Росгиена 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки в тайный кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.

0: Поколение рукой поднимает мое настроение.
1: Лина.
2: Из особого умного пластилина.
1: Это я.
3: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И прекрасные выходные, такие сухие, осенние, бабилетовские. Так что выходите погулять, обязательно сходите в центр города, на Плотинку, там в центре дизайна. Это Горького 4А, пройдет Урал-маркет. Как всегда, будут вещи уральских брендов, изделия ручной работы, крафтовая еда, живой винил. Завтра будет обмен комнатными растениями, такой своп, кто хочет обменяться, посмотреть вообще
4: можно
3: на это.
4: Можно обменяться завтра комнатными заболеваниями.
3: Конечно.
2: Если ты придешь, чихнешь, да.
3: И в воскресенье 27-го будет своп искусства. То есть, если вы рисуете, если у вас сохранились какие-то произведения искусства, то, что вы сами делаете, или ваши, не знаю, родственники, ваши друзья, и можно будет обменяться одно на другое, то есть бесплатно. Своп — это когда обмен происходит. Ну, то есть, там как-то это все организовано, это вообще тема такая интересная. Два привозных спектакля в эти выходные будет в городе. В субботу в «Космосе» спектакль с Ириной Муравьевой и Сергеем Никоненко, такие звезды, по пьесе Островского «Не в свои сани не садись». Кстати, с этим спектаклем они часто приезжают, ну, довольно часто, я уже вот много раз видела, слышала, и прям люди с удовольствием ходят именно на актеров еще и, да, прекрасные актеры. И во Дворце молодежи спектакль «Каренина». Тоже представление, думаю, не нуждается.
4: Кто в роли поезда? Да,
3: в спектакле звездный такой актерский состав. Ангелина Стречина, Дмитрий Лысенков и Дмитрий Чеботарев. Ну и там еще много других. Продолжается фестиваль театров свой. Это фестиваль моноспектаклей и дуэтов. Театр кукол, Коляда театр, театр современных хореографий, провинциальные танцы. И впервые на сцене Дома офицеров, потому что там камерный театр сейчас во время ремонта. Вот четыре площадки, на которых проходят эти спектакли из разных городов России. До воскресенья, пожалуйста, приходите. Премьера в оперном, балет «Корсар». Очень, кстати, брутальный спектакль. Его вот покажут в эти выходные, а потом будет большой перерыв и покажут только в ноябре. И действие там перенесли. Это не какая-то пиратская романтика. Я тоже думала, что такое. На самом деле перенесли все в 21 век. Вместо Востока на сцене современный порт. Там сухогрузы, контейнеры, в которых девушки связаны, ну, потому что они невольницы. И там все танцуют, даже декорации. Там вместо арабских скакунов вот этот машина-то это роскошнейшая.
4: Бугатти.
3: Бугатти, да-да-да. И танцуют даже декорации, контейнеры поднимаются, опускаются вместе с артистами. И, кстати, когда готовились к этому спектаклю, изучали психологию жен девушки, которые уехали в Дубай, и там остались жить, и как им там живется. И,
4: ну,
3: в общем,
4: конечно,
3: там разные истории. Да,
4: это прям...
3: Но, говорю, очень брутальный спектакль, и очень тревожный, и очень-очень красивый, очень такая...
4: Вечеринки-то вот эти известные,
3: знаменитые. Вечеринки будут.
4: Подожди, которые в Дубаях-то проходили. Будут там показаны хоть как-то кусочком, хотя бы пол «Корсарика» будет.
3: Вечеринка, если прямо вот поджигать, это ехать в Мариинск. Это рядом с Ревдой, вот прямо рядышком. Марин, собирай, как в прошлом году. Это типа наш ответ Октоберфесту. Там все приезжают, пьют пенное и танцуют, поют под Сергея Бабунца. В прошлом году классно, очень. Еще погода была хорошая. В общем, Сергей Бабунец будет в этом году выступать. Опять Урфин Джуз и другие звезды уральского рока.
4: Я только предупредить хотел, что Мариинск с избами находится в полутора часах езды от центра Екатеринбурга.
3: Да, да,
2: ну,
3: да, да.
2: Недалеко.
3: Там, знаешь, самом деле есть разные билеты, что ты можешь сам поехать на своем автомобиле, но если ты готовишься пить или...
4: Конечно.
3: Поэтому можно, там прямо автобусами будут людей привозить.
4: На автобусе
3: увозить.
4: Так это вообще до утра.
3: В общем, для тех, кто прям спортивный образ жизни ведет и не собирается отмечать Октоберфест, УГМК-арена открывает в субботу сезон массовых катаний. Пожалуйста, приходите. Количество мест до 100 человек за сеанс, по 60 минут. Можно со своими коньками, будет также прокат. Ну и в воскресенье в «Космосе» Григорий Лепс выступает. Один из первых его
2: концертов.
3: Говорят,
2: не все билеты проданы.
3: Ну, потому что, может, уже сколько раз уже... Обычно одни и те же люди ходят на его концерт. Так-то.
4: Это вы там встречаетесь? У вас клуб там какой-то, что ли?
3: Да, я была один раз на его концерте.
5: утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет. Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет статы продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
8: Реклама.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
12: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
14: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
16: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
15: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
16: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
15: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
16: Серьезно? А это где?
15: Пара-пара и мото-мото-мото.
17: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
18: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранип 304-660. 67-404-800-092.
19: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. И специалистам позвони. Набери 201-5533.
20: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
21: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
20: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
21: Правда?
22: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
25: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
24: Теперь я живу проще. Ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
25: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
26: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
27: «Одрил Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
28: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
29: ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
30: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
31: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Катапульта.
1: Папа!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:29 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28.
2: Ну, а сейчас о ситуации на дорогах нашего города. Что касается движения, затруднения. Сейчас, если уж мы в районе Березы находимся, значит, у нас тут на ЕКАДе потихоньку нарастает трафик. Там очень внимательно смотрите на схему разъездов, потому что где-то сужение, где-то съезд на встречную полосу, либо возврат потом. Также уже плотный трафик в районе поворота Заплита, в сторону проезжей Норильской. Затруднения в движении в северной части города наросли по космонавтов перед фронтовых бригад из-за аварии. Из-за этого даже целый кусок машиностроителей практически от площади встал. Заезд со стороны Пышмы сегодня не такой проблематичный. Со стороны уральских рабочих по Бакинских комиссаров до Кировградской пробка в направлении Белой башни. Затруднения в движении на автомагистральной в направлении Бебеля Донбасской. А также со стороны пехотинцев тоже транспорта достаточно. Затруднено движение на отдаленных районах. Это Академ у нас, как обычно, под Игенина от Сахарова в сторону Краснолесья. В районе Объездной перед Амундсена со стороны Кольца особенно. Пока с широкой речки, вот, кстати, в это время уже стояла пробка. Но сегодня, слава богу, хорошо. Поэтому езжайте аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки. Номер нашего телефона 237-104. Можно звонить. Сейчас в прямой эфир. Пожалуйста, задавайте вопросы, либо высказывайте мнение. Мы говорим конкретно об автомобилях и на автомобильные темы. Кто дозвонился, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, слушаю.
2: Хотел бы... Ну, по трассе часто езжу много, и напрягают люди, которые встанут, в жопу упрутся капотом, кого они там вынюхать пытаются, в случае чего там экстренного торможения какого-то, вы же поцелуете. Зачем так вставать?
1: Ну, это какая-то, видишь, странная привычка. Есть водители, которые считают, что вот он сзади пристроился, поморгал, и я тут же пропаду с дороги.
2: Ну, а большой груз, который я переезжаю, не видно как будто.
1: Ну, это, видишь, у людей отсутствует понимание процесса. Я сегодня тоже ехал по Кольцовской трассе. Хотел напомнить людям, что знак выезда из города вы проезжаете практически сразу после развязки, и движение в крайней левой полосе, наверное, надо прекратить. Потому что люди просто едут, вот знаешь, где хотели, там и едут. Это первое. Второе, с какой хотели скоростью, с такой и едут. Кто-то сильно быстро, кто-то сильно медленно. Давайте как-то, ну, в общем трафике быть.
2: Подрезанка подбирается, плюс-минус, это за редким исключением.
1: А вот таких мегастов, которые подгоняют тебя сзади, я очень часто вижу на Московском тракте. Это вот на участке в сторону Первоуральска постоянная тема. Вот, спасибо тебе,
2: и
1: что
2: еще
1: что-то хотел.
2: Да, конечно. Включайте указатели поворотов, обозначайте свои маневры. Вас так в крайнем случае уже человек видит, что вы хотите перестроиться в ряд. Кто-то, может, и подгазует, как самец курицы, кто-то отпустит педаль газа и пропустит вас в ряд.
1: Ясно. Спасибо тебе большое. Да, благодарю за высказывание. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Пожалуйста, набирайте его, задавайте вопросы, высказывайте мнение. Мы тут и конкретные автомобили обсуждаем, поэтому любая тема актуальная для автомобилистов или же автомобиль, о котором хотелось бы поговорить. Пожалуйста, ждем звонка. Линия сейчас свободна. Если хочется рассказать, например, про свою машину, тут самое главное, чтобы звонок был безопасным для вождения. Иногда лучше вообще с нами поговорить, остановившись где-нибудь. Алло.
3: Доброе утро, Саша. Подскажи, пожалуйста, по гибриду, как правильно батарею использовать? Разряжать ее и потом заряжаться? Или можно там, условно, 50% всех тоже заряжаться?
1: Слушай, ну...
3: А что, батарея как будет?
1: Ресурс какой? Вот неправильная зарядка, неправильное хранение действительно батареи губят. Что касается экспресс-зарядок, перегревов, резких переохлаждений, просадки заряда в полную или там долгого держания заряда на 100%. Вот примерно такие же, знаешь, как бы штуки мы слышим постоянно, когда выходит какое-нибудь новое поколение батарей на смартфонах. У меня товарищ сделал для себя такую золотую формулу, то есть вот он заряжается примерно там на 150 километров в день и спокойненько себе это расстояние выкатывает. Поэтому если у тебя плюс-минус пробег там 50-100 в день, ты можешь спокойно заряжаться, собственно, на этот объем. Потом можно до полной зарядки. Надо почитать, в какой момент ее изначально надо прогнать по полной, чтобы потом не терять емкости и заряда. Вот этот как бы момент главное не упустить, но это все должны говорить люди, которые продают тебе автомобиль. По сути, есть единственный минус. Люди покупают со вторички, не пойми, какая там история заряда была. И второе, люди покупают по параллельному импорту, привозят под заказ и так далее, а там надо читать мануал очень внимательно. Собственно, поэтому вот многие и боятся темы электричек и гибридов, что, мол, я сейчас неправильный цикл зарядки соблюдать буду, и все, и у меня проблема. Но полностью разряжать и прям до талого заряжать я бы, наверное, не советовал. Это печально влияет на любой тип аккумуляторных батарей.
3: Спасибо.
1: Спасибо, удачи. Друзья, благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: «Хавейл» в «ЦС Моторс» покупаем без вопросов. «Космонавтов-3».

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8-308-48.
5: 25 сентября.
6: Открытие магазина «Доброцент».
5: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
6: Екатеринбург. Артинская, 28А.
5: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количество подарков, срок вместе порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-25. 6+.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
9: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
10: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и правильно. Авто с пробегом внушительный склад.
11: Вы

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Базах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7:46 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, пришло время для нашей творческой игры. Ваша задача — дозвониться по телефону 237-104 и в рифму продолжить наш стих.
2: И, конечно, получить за это приз от нашего спонсора — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Кто на связи? Доброе утро.
4: Доброе утро, Ксения.
3: Ксения, для кого будешь выигрывать? Все-таки там мужские костюмы.
4: Мужчина.
2: Чего?
3: Чего мужчина?
5: Есть
3: мужчина. Микрофон не включила.
2: И
3: Ксюша пропала, по-моему. Алло.
4: Да, я говорю, для мужчины, который меня на работу ведет.
3: А кто это тебя? Кто он тебе?
4: Ну, будущий муж.
2: Будущий муж? И когда же у вас свадьба?
4: В следующем году.
2: Ничего себе.
3: Так, слушай, будущий муж, значит, сможет себе что-нибудь такое эдакое прикупить, вдруг ему к свадьбе пригодится, после того, как вы вставите правильно слово в наше стихотворение. Итак, внимание, стих... А затем уже, собственно, слово, которое надо в конце вставлять.
2: Давай.
3: Внимание! Доходы компании двинулись вверх. Финальная сделка приносит успех. Олежка купил для себя Кадиллак. Теперь примеряет изысканный...
2: Что? Какое слово ты сказал? Муж.
4: Чердак он сказал.
2: Чердак?
3: Чердак.
2: Кадиллак, чердак.
3: Почему тут чердак? Чего он примеряет на чердак?
4: Ну, только пиджак. Мой ответ — пиджак.
3: Ну,
2: еще.
3: Давай так, в этом типе костюмов есть пиджак, но он специфический.
6: Это изысканное, это, понимаешь, это непростое, а непростая одежда для обычного дня.
3: Ну, дирижер в чем выступает?
2: Считаем до трех. Раз,
3: два, три.
2: Ответ.
4: Нет, не знаю.
3: Понятно. Ну так, что, бывает такое. Тогда, мы тогда желаем вам хорошей свадьбы, ребята, легкой. Но, к сожалению, как правильный ответ, не примем. 237-104, кто на связи? Алло.
7: Доброе утро.
3: Да. Как зовут тебя? Константин. Вот Олежка купил для себя Кадиллак, теперь примеряет изысканный...
7: Фрак.
2: Фрак,
3: конечно, фрак.
6: Мы тебя поздравляем, и ты наконец-то получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Ребят, если кто не знает, как фраки выглядят, вы хотя бы там, ну я не знаю.
2: Ну вот дирижеров вспомнить.
3: Ну да, этих еще, пингвинов.
2: Да.
3: Очень похоже. Ну что, поздравляем тебя с победой. Сейчас не клади трубку, кричи «катапульта». 3, 4.
7: Катапульта.
8: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. 7 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: В это раннее время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Всем доброе утро, это новости на Радио Пилот. И одна из главных новостей, что с 1 октября этого года ставка по льготному кредиту семейной ипотеки, она будет привязана не стандартная, а привязана к числу детей в семье.
0: Количеству, да.
2: Количеству детей. Если раньше всем было 6%, то сейчас это от 10% будет процентов, это с одним ребенком, и дальше уже даже по ставке 6, 4 и 2%, смотря там сколько количество детей. Все это будет пересматриваться, и вот
0: еще давай, количество детей-то это одно, а возраст еще детей
2: возраст
0: до 7
2: детей.
0: Лет.
1: А во-вторых,
2: да.
1: это
2: и
1: же
2: в зависимости
1: есть...
2: от региона
1: да,
2: тоже
1: это
2: будет
1: есть же дети в одном браке, в двух браках и в трех браках. Вот тут, внимание, вопрос. То есть, как
2: к маме
1: дети...
2: они привязаны
0: да.
2: или к папе?
0: Да. Смотря да, кто да, берет по, кредит.
1: Да, во-первых. Во-вторых, если они привязаны и к, там, допустим, бывшей супруге, супругу, учитывается ли это при... Вот все, тогда...
0: Как вот бы, у нас сейчас четверо детей на
1: и вам
0: двоих.
1: Никто не даст
0: Нет.
1: льготные условия, вы Нет. будете брать.
0: Так у нас и нет ребенка до 7 лет.
1: Вот.
2: Все.
1: Будете по полной платить.
2: Новость, которая...
1: Хотя по факту у вас их четверо, если
2: да,
1: что,
2: да,
1: иждивенцев.
2: Да. Ага. Новость, которая вчера взволновала тех, кто пользуется общественным транспортом. Сразу 19 маршрутов автобусов предложили поменять, еще 2 хотят объединить. Это продолжение транспортной реформы, которая 2 года назад началась. Угу. Идею предложили урбанисты, называют себя ассоциацией пассажиров. Они считают, что у нас в городе проблема — это дублирование маршрутов. Из-за того, на одних улицах автобусы ездят часто, а конкретные маршруты ходят с большими интервалами. Привели в пример маршруты 51, 52, 62, которые почти повторяют друг друга. И сейчас их хотят перенаправить. На самом деле предложили изменить 26 автобусных маршрутов.
1: Ого.
2: В мэрии уже согласовали 20 из них. И к 1 ноября планируется утвердить уже все изменения. Во-первых, хотят пустить по Куйбышево, хотят пустить по Московской Горке, чтобы там был общественный транспорт. Там действительно его практически нет. И по Куйбышеву у нас ходят только трамваи, автобусов там не ходят.
1: Ну,
2: это,
1: у меня вот
2: правда,
1: проблема,
2: такая...
1: например, у меня возле дома, прямо на Шаумяна, остановка общественного транспорта, там ходят автобусы, но они уходят либо в сторону центра, либо в противоположную сторону, а в сторону юго-запада, куда, собственно, и надо. У меня там родители живут, там дети учатся и так далее. Там нифига не уходит, там приходится пересаживаться.
2: Вот,
1: ну,
2: вот,
1: как-то нелогично. На самом деле, есть некоторые ситуации и с другим общественным транспортом, мы только не про автобусы, про трамваи как-то делали, что там некоторых маршрутов просто нет.
2: Да. Например, там от Вторчермета до парка Маяковского, например, там все с пересадками надо, а если ты едешь с детьми...
0: Зато много одинаковых маршрутов, которые
2: очень...
0: идут, да-да-да, вот
2: так, идем в ассоциацию пассажиров.
0: Да,
1: они уже молодцы, они и так помогают.
2: Да, это правда. Значит, милейшее видео тут получилось. Молодая белуха подплыла к сабордисту и поприветствовала его. Это произошло у берегов Сахалина. Белуха была очень рада неожиданному знакомству, решила немного поиграть с мужчиной. Она аккуратненько толкала саб к берегу, проплывала под ним рядышком.
1: Да.
2: По словам сабордиста, он уже видел эту белуху, он ее как бы знает, он ее 3 месяца назад видел. Но познакомились они только сейчас.
1: Хорошо, что она друзей не позвала.
2: Да.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену.
4: И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин.
5: И сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
6: Настроение осень, настроение осень.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Автохолдинг» «Джетур Лаки Моторс» Селькоровская 22. Сегодня синоптики в городе обещают переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 16-18.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
11: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская 22.
12: Lucky Motors, G-Tour.
13: Я хочу цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькуровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:04 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 25 сентября на календаре. За окном плюс 6.
1: Да. Ну, прохладно по утрам стало, но днем по-прежнему еще пока обещают хорошую температуру. И вроде как бы не должны накинуться осадки.
0: Нет,
1: в эфире
0: нет,
1: с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот», «Мороз», «Новость», «Стрела». И сегодня мы на выездном эфире на Кольцевой 4 в Березовском, прямо на въезде в город. Это абсолютно новый автоцентр, который примкнул к ряду брендов здесь имеющихся.
0: Мы жилой вообще, комплекс.
1: Мы с автоцентрами похоже. «Восток» дружим годами. То есть как бы и как клиенты, которые покупал, обслуживал автомобили, обслуживает до сих пор. Да, у меня вот есть автомобили «Чанган». Сейчас вот у ребят прибыло, среди брендов у них есть «Теннет Плюс». И мы как раз находимся в автоцентре, в котором новые модели представлены. L6 у нас вызвали много интереса. Мы
2: тут этот цвет оранжевый, или как он называется, не знаю, заводной апельсин, что это? Это
1: ну,
2: вообще,
1: это такой специфичный оттенок. Он очень глубокий.
2: Это новое что-то, да? На
1: конечно,
2: самом деле, я даже
1: да,
2: не
1: да.
2: видела на улицах такую машину.
1: Ну ничего, сейчас будут они появляться все больше и больше. Если вы хотите ближе познакомиться с новинками L6, L4, пожалуйста, приезжайте. Кольцевая 4. Мы когда говорим, вот в рекламе слышим автомобильная столица Урала, мы же не просто так. Огромный выбор автомобилей в наличии, со всеми документами, да, плюс выкуп, трейдины.
0: Приезжай, забирай
1: кредит.
0: И все.
1: Да, брендов 6 штук представлено на одной площадке, то есть тебе, в принципе, ездить-то никуда и не надо. Даже если ты живешь в области, удобно с ЕКАДа просто свернул, да, не заезжая в город, без всяких там пробок, затруднений, спокойненько здесь все сделал. Поэтому, ребят, ждем вас в гости, ну, либо подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. А тем временем, ребята, ну, это прям криминальный мир вздрогнул.
0: Ну-ка.
1: Похищение века. Москвичка похитила друга своего мужа-алкаша, чтобы они не бухали вместе. Это Гай Ричи плачет от такого сюжета просто. Женщине надоели совместные пьянки супруга со своим корешем, поэтому она за 30 тысяч рублей заказала задержание спецназом. Пострадавшего заманили в квартиру, где его встретили лже-ОМОНовцы. Значит, по словам мужчины, его заковали в наручники, его поколотили, пригрозили подбросить ему всякую дрянь, значит, если он не прекратит общение с мужем этой прекрасной дамы. Позже заказчицу преступления ее сообщников задержали. Понятно, что там статья будет о незаконной.
0: Да.
1: Ну, это, представляешь, насколько вот сильно она задолбалась от этого от всего. Это же так устать от того, что он бухает. Если, вот я обращаюсь, если вы устали от своего мужика, и не знаю, там еще
2: если,
1: что-то.
2: Если, например, муж постоянно задерживается на работе, надо начальника, фу, он просто все силы высасывает из мужика.
1: Если муж бывает часто на футболе, хоккее, еще чем-то, надо прямо команду вторгнуться в их раздевалку, так сказать. Либо заняться этим видом спорта тоже.
0: Ну, либо ей пить начать вместе с ним.
2: Но как она верит в своего мужичка? Вот все-таки, если он... Ну, он же тоже, получается, алкаш, раз он распивает с
0: а
2: этим товарищем.
0: А кто
2: сдал-то
0: ее?
1: Да нет, дело не в этом. Они избили, видишь, человека. Просто фишка-то вся в том, что
2: она
1: нашла единственную причину. Это
2: всегда
1: не просто потому, что ему нравится, а потому, что это друг виноват.
2: Это производители алкоголя виноваты. Надо там
0: всю шайку.
2: Вот слушай, надо было ее копать прямо вот глубоко. Еще
1: конечно,
2: глубже.
1: Чтобы сесть на всю жизнь.
2: Да.
1: Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она «Что было раньше». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины, тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Я куплю Теннет плюс Теннет плюс Теннет. Это новый Теннет плюс.
7: Встречайте новинку в России. Новый бренд Теннет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая 4. 380-8686.
6: Это новый Теннет плюс.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
12: Керамир ударно начинает.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик ООО «СЗ Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: 25 сентября.
4: Открытие магазина «Доброцен».
3: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
5: Екатеринбург, Артинская, 28А.
6: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации. Акции, правила проведения, количество подарков, срок вместе порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-25-6+.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов пока и 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше?». Спонсор конкурса ООО «КИТ Екатеринбург» – аквапарк «Лим-Попо».
3: На связи у нас Диана. Она фармацевтом работает. Диана, здрасте. Алло. Диана, а вы в аптеке или где?
4: Ну, да.
3: Слушай, а до сих пор еще приходят стеснительные мужики, которые контрацептивы боятся покупать?
4: Очень, очень часто приходят.
2: А взрослые или...
3: И что, они прям вот не вот эти резиновые штучки, которые стоят вот там в углу?
2: Или как они это?
4: Ну, да, спрашивают еще, есть ли скидки или какие-нибудь акции. Очень
3: на что?
4: Бывает.
3: На что, на второй комплект покрышек, что ли?
4: Ну, нет, два берешь, третий в подарок.
5: А у вас такого нет? Нет такого?
4: У нас есть такое, приходите.
2: Ну вот, видишь.
3: То есть,
5: так они видели, что спрашивают. Не, ну хорошо, что и покупают, и экономят, и пользуются.
3: Погоди, ну вот по твоим вот личным вот статистическим данным, ну много XXL-ей-то покупают?
4: Ну, чем шоколад?

0: трубку все-таки беру.
1: Понятно. Против тебя сегодня играет Вадим. Он сам на себя работает, стройкой занимается. Вадим, привет.
2: Привет.
3: Привет, привет, привет.
1: Расскажи, сейчас сезон строительства, особенно домов, подходит к концу или вы там сдаете же уже?
3: Да, да, все верно. Сейчас сезон, очень активизировались люди, потому что сезон заканчивается.
2: И надо успеть.
3: Да, все хотят достроить какие-то моменты.
1: Слушай, а вот это же частное домостроение, ну, то есть, грубо говоря, в поселках коттеджных?
3: Да, да, все верно. Да,
1: сколько сейчас средняя цена примерно постройки коробки 100-метрового дома одноэтажного? Ну, примерно, навскидку.
3: Примерно так. Ну, в районе 3
1: миллионов. Это вот прям сама коробка плюс...
3: Это фундамент, стены...
2: И все.
3: Ну и почти крыша.
1: Почти крыша. Не, ну короче, я так понимаю, что со стеклами, дверями будет 5.
3: Ну, это как минимум, да.
1: Понятно, спасибо. На разговор заканчиваем, значит, сразу приступаем к игре. У нас для вас есть 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше, и тот, кто даст 3 правильных ответа, тот получит приз. Мы утверждаем, вернее, как это, что изобрели раньше? Компас или компас, кому как компас. Удобнее. Или петарды.
0: Я говорю компас.
1: Ты за компас? А ты за что?
3: Я думаю, что петарды.
1: Дальше.
2: Что появилось раньше, бензин или стальной плуг? Именно стальной.
0: Стальной бензин. Что?
2: Плуг.
1: Плуг, которым пашут землю. Стальной плуг или бензин?
0: Я за стальной плуг.
1: А ты за что, Вадим?
3: Я тоже... Нет, я за бензин.
2: Ты за бензин.
1: Ну, теперь заключительное.
2: Какой город основали раньше? Нягань или Новоуральск?
0: Это же загуглить-то времени нету.
1: Ну да, да. Диана, давай. Что? Нягань или Новоуральск?
2: Быстро отвечайте. Алло.
1: Диана.
0: Нягань.
1: Ты за Нягань, а ты за что, Вадим?
3: Я думаю, Новоуральск.
1: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов набрали. Значит, по поводу компаса, или как моряки говорят, компас.
2: Да кто так говорит? Моряки.
1: С добрым утром.
2: Ну,
1: значит, итак, изобрели его в Китае аж в 4 веке до нашей эры. В 4, чтобы вы понимали, да? А петарды изобрели на 3 столетия раньше.
2: До нашей эры в 7 веке.
1: Петардам 2700 с лишним лет, короче.
2: Жесть какая.
1: Прикиньте, да?
2: Да.
1: Вот такая вот история, да. Ну, пиротехника на самом деле появилась раньше, потому что люди просто клац-клац камушками и что-то вспыхнуло. Конечно, они потом только ориентироваться по звездам там начали, компасы всякие придумывать и так далее.
2: Ну, о более современных вещах. 1825 год, бензин появился, изобрели. Вот, остальное плуг, оказывается... Только в 37-м, на 12 лет позже.
1: Ну и, наконец, заключительное по поводу Новоуральска и Нягани.
2: Нягань основана в 1965 году, то есть совсем, да, недавно, можно сказать. А Новоуральск, ну, чуть-чуть пораньше, в 1954-м.
1: Ну что, Вадим, поздравляем тебя с победой. Дианочка, не расстраивайся, ничего, зато у тебя там скидки на контрацептивы есть. Вадим, не клади трубку, все объясню.
3: Хорошо.
1: Диана, с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
0: Катапульта!
4: На радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Мам, смотри, что могу!
7: Лето как будто и не заканчивалось.
8: Завтра снова в Лим-Попо.
7: С такими скидками хоть каждый день.
9: Позитив не за горами.
10: А на горках!
9: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Кит-Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет», эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: В ТикТока не вылазите, ни с лайков.
2: Доброе утро. 8:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Новость автомобильная. В Россию привезли коллекционный Bugatti W16, Mistral, не знаю, правильно, нет, произношу, за 500 000 000 рублей. Это Тимати купил себе такую тачку коллекционную из Европы через Киргизию, и вот в конце августа
3: он
2: машина...
3: Он коллекционер, кстати, давний, да, у него много машин.
2: Да-да-да, машина получила российскую регистрацию со старым московским кодом 3 7. Ну и абсолютный, конечно, рекорд по утилизбору 244 миллиона. Рублей. Абсолютный
3: чисто,
2: рекорд.
3: Чисто 244, да, да, да. Это утильсбор.
2: Да, последний раз новый Bugatti ставили на учет в России только в 2013 году, и тогда хозяин не был известен. И вот сейчас так, значит, 1600 лошадей, 454 километра в час может разгоняться, и уже все прикалываются, ну, конечно, чтобы стоять в пробках на Садовом.
4: А цвет какой?
3: Вот, черный. Кстати, ну, черно-синий такой, знаешь, с отливом. У них такой цвет, у Bugatti интересный, у них же там еще фиолетовый, есть всякие вкрапления. У них цвет эксклюзивный, там подбор одного цвета, по-моему, 1400-500. Короче, на самом деле это событие для автомобильного мира, то есть человек, который в открытую покупает этот автомобиль, ставит его на учет, значит, собирается ездить на нем.
4: А все гаишники, наверное, собрались.
2: Ну, естественно, общественность уже отреагировала.
3: Ну, что отреагировала?
2: Депутат Виталий Милонов раскритиковал решение рэпера о покупке Bugatti, в то время, когда тут такие
4: произошли,
2: страна под санкциями и так далее. Сравнил его с папуасом, который охотится за золотым кольцом в нос. И не надо, типа, этим хвастаться. Будет прикольно, если Bugatti сломается и будет стоять в гараже. И понты будут стоять в гараже и гнить.
4: Ну, это
3: конечно. Милонов. Ему бы хвастаться
2: действительно нечем. А заодно разобраться, откуда у рэпера такие деньжищи на дорогостоящие
4: покупки. Нормально все,
3: налоги платят. Но просто чувак не понимает, что он...
2: Он не только рэпер, вообще он бизнесмен, у него же...
3: Милонов, видимо, как-то немножко перепутал вещи. Может, он заодно задаст крупным бизнесменам, которые сидят на сырьевом секторе, экономическом секторе. Может, он Герману Грефу позвонит, откуда деньги у вас.
2: Тимати хотя бы это в открытую делает.
3: Да, да, то есть как бы человек у него путает берега окончательно. Там парень заплатил 500 000 000 одних только утильсбора.
2: Все официально.
3: Это бюджет одного города.
4: Что такое утильсбор?
3: Это вот от стоимости автомобиля, просто чтобы завести машину в страну, ты платишь утилизационный сбор. За 500 000 000 можно утилизировать 14 автопарков маленьких городов. Он одну машину вот так оплатил. Радуйтесь, что он ее сюда завез вообще.
4: Это деньги же в казну пошли.
3: Мог бы вообще смело оставить ее в Дубаях и там кататься.
2: Да, и там вот именно кататься. А когда у тебя нет тачки, ты устраиваешь другие гонки.
3: А знаете, что самое смешное будет? Если Милонова поймают на воровстве и выяснят, что он тайный олигарх Корейка вообще. Что у него там миллиарды какие-то лютые просто.
2: А вот я в продолжении темы. В Гонконге прошла гонка сперматозоидов.
4: В Гонконге гонка.
2: Да. Не на тачках, видишь. В одном из баров 8 молодых людей, которые заранее сдали семенную жидкость. На огромных экранах увлеченно наблюдали за бег своих этих товарищей к искусственной яйцеклетке. Хотелось бы сказать, что победила дружба, но на самом деле нет. Выиграл гонщик 19-летнего спортсмена по имени Антон.
4: Вот так вот.
2: Поняли, да?
3: Неожиданно вдруг китаец, да?
2: Кто устроил эти гонки? Но вообще хотели, типа, пытаются привлечь внимание к мужскому репродуктивному здоровью.
3: Как какой приз? Сертификат вымпел, чтобы ты приходил на свидание сразу. У меня очень быстрый, все, я победитель.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос-Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Реклама. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
11: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 아니.
1: помогите! Кану!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
12: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
15: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
16: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
17: Просыпаемся!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 8:35. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28.
2: Так как мы сегодня в Березовском начнем отсюда, я бы не сказал, что тут какой-то прям трэш вырос по проезжей в направлении Норильской. Не, нормально все бывает. Такое и там в районе Изоплита, как обычно. Ничего сверхъестественного, я бы сказал, нет. А вот на Уралмаше что творится, это прям жесть. Заезд со стороны Пышмы, потом в районе метро проспект Космонавтов, особенно в районе Восстания. Это что происходит такое по Ильича вообще? Затруднение в движении на всем протяжении участка до фронтовых бригад, потому что там ДТП. И фронтовых бригад тоже еще чуть-чуть, скоро будет от Бабушкина стоять. Машиностроителей прямо от проходной стоит. Кировградская стоит, уже перед Ильича пробка начинается. Победы стоит также от Ильича. В общем, Уралмаш, крепитесь. Шевская перед фронтовых бригад по сравнению с этим тоже есть, конечно, пробочка, но она лайтовая. Съезд с первого километра и в сторону вокзала до Свердлова пробка на Челюскинце. Затруднение в движении на Черепаново, Стрелочника в сторону вокзала. Затруднено движение на Халтурина, Готвальда в оба направления. Визбульвар подстаивает в этом же направлении. Малышева стоит в сторону центра. До площади стоит улица Ленина, начиная с Сака и Ванцетти. Также Серафим и Дерябина, опять длинная пробка выросла со стороны улицы Бардина. Академ Муч в районе Дегенина, Сахарова, особенно со стороны Широкой речки. Выезд Широкой речки перед объездной, а дальше пробка еще опять в районе Радуги из-за этого раздолбанного переезда. Трамвайные пути там никто нормально не уложил. Затруднения на Московской начинаются от развязки до улицы Щерса, и туда же стоит улица Амундсена от Волгоградской, а объездная стоит от Московской до Амундсена. Мучается, конечно, и район Предельный, в районе пивзавода, но не так, как вчера, позавчера, чуть-чуть полегче. На Новосибирской тоже пробочки, в районе Новинской пробки на Титово-Сельковской. На объездной опять очень плотный трафик в районе Ботаники, плотность высока в направлении развязок. Щербакова стоит в районе Уктуса, и остальные участки, ну вот, кстати, Жибайка прям радует, вообще, прям, пу-пу-пу. Будьте аккуратны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы. Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Начинаем прием звонков. 237-104 для тех, кто хочет обсудить автомобили. Конкретные, да, хочется узнать что-то, может быть, про свой рассказать, озвучить какую-то актуальную тему для автомобилистов. Самое главное, оставайтесь на связи, чтобы звонок вас не отвлекал. Лучше иногда остановиться. 237-104, кто у нас... На телефоне, алло.
5: Доброе утро.
2: Доброе, слушаю.
5: Хочу поделиться мнением об автомобиле Skoda Octavia уже в рестайлинговом кузове. Просто шикарнейший автомобиль для передвижения на каждый день, абсолютно. Даже если это обычный атмосферник 1.6. То есть мне лично очень нравится. До этого ездил тоже на Шкоде, на Рапиде. Вот, очень надежный автомобиль. Вот, всем бы просто порекомендовал бы иметь такой автомобиль для передвижения, если ты ездишь почти каждый день.
2: Угу. Слушай, а внимание, вопрос, какой сейчас пробег на автомобиле?
5: На данный момент пробег 293 тысячи километров.
2: Достойно, это обычный атмосферник.
5: Да, да.
2: У тебя шестой или седьмой кузов? Какой?
5: А7.
2: Ну да. Тут есть нюанс один. В этом автомобиле мы часто обсуждали вопросы по выбою роботов из-за статики. Это вот если мы будем брать. Он сильно отличается в плане управления, динамики, особенно в турбовых версиях, от того, что было в кузове А5. А5 это прям нетленка. Для шкодоводов это прям... икона стиля просто и долговечности. Да, действительно, простые варианты вот именно у VAG Group можно было юзать очень-очень долго. Но, увы и ах, к сожалению, с топовыми вариантами, которые у них были, такой статистики радостной нет. И то, что ты, то, что ты пробежал, надо просто акцентированно. Да, это комфортный, управляемый, интересный, действительно европейский, хорошо сбитый автомобиль, но со своими косячками, особенно в топовых комплектациях. Если простецкую брать, едет посредственно, но если никуда не торопишься, там работаешь на ней, это вообще, как это, как говорится, годами эксплуатации люди радуются. Но как вариант, вот сейчас все равно 293. Сколько ты еще на ней отъездишь?
5: Ну, я думаю, дай бог, годик я на ней еще отъезжу, при условии, что эта машина основная на каждый день, и при условии, что я еще, бывает, работаю в такси на ней.
2: Слушай, а вот потом на что менять? Все равно же менять придется.
5: Ну, дальнейшая цель есть, другой автомобиль, тоже Шкода, но хочется уже внедорожник, так как семья подрастает.
2: Ага, понял.
5: Хочется, ну, наверное, Кодиак или Корок рассмотреть.
2: Лучше Кодиак. Спасибо тебе большое за звонок. Мы тебе желаем удачи. Благодарю за то, что высказался. Следующий звонок будем принимать. 237-104. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться, свое мнение высказать, добавить что-то к нашим обсуждениям, либо вопрос свой озвучить. Алло.
6: Алло, здравствуйте.
2: Да, здрасте, слушаю.
6: Я хотел как раз поинтересоваться, какой автомобиль мне брать дальше. Сейчас еду, езжу на школе Йети, первой.
2: О, 1.2?
6: 1.2, да, турбина, робот.
2: Слушай, а что, у тебя стоит дополнительный подогрев для того, чтобы он не остывал зимой?
6: Нет, не стоит. Все нормально, заводится вообще.
2: Нет, заводится не вопрос. У меня на этом автомобиле, я вообще, когда мы первый Yeti получили, вот с мотором 1.2, у меня был небольшой шок. Мы тест-драйв снимали в районе 30 градусов мороза было. Он у меня прямо на ходу остыл. Это прям вот просто температура рабочая. Бах, из 90 градусов упало ниже 50, задуло все холодным. Я думал, еще что-то с системой охлаждения произошло. Но остывают, реально. Вот начинаешь ехать еще как-то ничего, если ветер встречный, там тоже проблемка есть. И на холостых даже можно остыть. Это проблема, которую они потом решали этими своими кипятильниками в головку блока. Что касается смены автомобиля, ну вот только что мы обсуждали, почему бы и не поменять, допустим, на более взрослые уже модели. Те же самые Кодиаки. Если тебе действительно нужен такого размера автомобиль, можно чуть-чуть посвежее посмотреть Тигуаны, но там история тоже как бы такая, она уже подороже в содержании машины.
6: Ну, у меня Шкода 2014 года, сборка чех. В принципе, говорю, проблем с охлаждением не было. То есть, как бы, только в самом начале она разогревается долго, ну, как обычно у них. Вот, пока не поедешь. А рассматриваю я, как бы, переход на другую марку, потому что, как бы, хотелось бы Toyota RAV4.
2: А, вот, посвежее, ну, да? Видимо.
6: Да, чуть-чуть посвежее. Я понимаю, что, как бы, там, вот...
2: Цена вопроса будет меня... не очень. Мой тебе вариант,
6: да,
2: посмотри.
6: Да, примерно 1.5 миллиона сверху есть, как бы, поэтому...
2: Ну, вот, если у тебя есть такой бюджет, посмотри еще... Ты двушку уже смотреть будешь?
6: Да, да, двушку.
2: Ну тогда посмотри еще CR-виху, это же прямой конкурент.
6: Да, вот я CR-вих смотрю, и RAV4, и вот что лучше по комфорту после VAG-а, мне вот, это... мне вот больше это интересно.
2: Ну, я думаю, что CR-вихой ты будешь, ну так, 2.5, RAV4 в плане комфорта тебе вряд ли понравится, если хочется чуть тише машину, интереснее в плане комфортабельности. Можешь как вариант еще CX-5 посмотреть, но там тоже бюджет тоже может быть чуть-чуть побольше уже.
6: Я смотрю, просто у меня семья, двое детей, как бы они подрастают потихонечку, Шкода Йети уже чуть-чуть мало...
2: Ну, понятно. Ну, в общем, три варианта у тебя есть. Не ограничивай себя только каким-то одним, там, Toyota, Honda или Mazda. Смотри все. Их много, они популярные. И очень хорошо проверяй. На них очень часто, на всех трех сматывают пробеги. Очень много сообщений по поводу обмана на вторичном рынке. Вот к этому очень внимательно отнесись. Семье привет, спасибо тебе большое за звонок.
6: Хорошо, спасибо.
2: А вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б, гарантия 5 лет.
10: Не оферта, гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет статы продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
11: Свет, свет, свет, светодиод.
12: Где ремонтируют фары?
11: Здесь.
12: Светодиод 96.
11: А где ставят линзы?

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГР-116-965-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
4: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты, СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
5: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors. Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Папа!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 52 минуты.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис». Осмота Джили на Билимбаевской 8Б.
1: Тихо, тихо.
0: Линочка, включите микрофончик.
2: С новостями буду знакомить вас я, Алина Новач. В честь столетнего юбилея стадиона «Юность» у Датсук Арены состоялась церемония закладки капсулы времени. Туда помещены шайба с автографом Павла Датсюка, плавательные очки Юрия Прилукова, в которых он стал чемпионом мира, секундомер от тренеров «Юности», памятная монета к столетию отрасли спорта Свердловской области, значки спортивных разрядов, сувениры к юбилею стадиона и многие другие предметы. Вскрыта капсула времени будет через 50 лет. Мы еще, кстати, это можем застать с вами. Есть возможность в день празднования 150-летия юности.
1: Так ну, это прям красиво. Серьезные да, даты. Да, это да, так да, круто. 50 лет будет лежать.
2: Поздравляем.
1: Ну, Юрка молодец. Юркин этот там будет теперь лежать.
2: Новая мода. Здесь вейперы стали переходить на обычные сигареты, чтобы бросить курить. Да, опросы показали, что такой метод становится самым популярным способом отказа от никотина. Люди считают сигареты более противными и неудобными, поэтому надеются курить их реже и постепенно избавиться от зависимости совсем. При этом врачи предупреждают, что несмотря на вред вейпов, они все же даже... ну, непонятно, у кого опасность больше, у сигарет или у вейпа, все опасно.
1: Но видишь,
2: это типа сейчас самый популярный способ бросить.
1: Влияние жижи вот это еще до конца не исследовано. Уже очень много случаев, когда у людей легкие схлопывались. И
0: а я, кстати, видела на маркетплейсах, начали продавать трубочки. Это для того, чтобы бросить как раз курить вейпы.
1: Да вот просто все. Жевать что-то во рту.
0: Нет, ты вдыхаешь обычный воздух.
2: Ага.
0: Вот.
2: А, так это трубочки обычные, которые для коктейлей, вот это все,
0: это
2: да?
0: Просто такая, да, у тебя же психологическая зависимость.
2: Да.
0: И ты ходишь вот так вот, вдыхаешь. Не знаю, как это помогает.
1: Не, мне кажется, что в некоторых случаях либо какие-то нужны уже такие врачебные вмешательства, потому что это серьезная зависимость, и либо это какая-то психологическая тема. У меня сколько ребят бросали и пробовали это конфетками сосательными заменить какими-то этими, это все ерунда.
2: Палец. Нет, палец.
0: И тот возраст, Лина.
1: Вместо пальца потом что-нибудь другое появится.
2: В Москве Кристиан Грей украл кольцо за 2 миллиона рублей и сдал его в ломбард. Вот прям полная тезка героя из 50 оттенков серого Кристиан Грей. Украл кольцо из ювелирного магазина в торговом центре «Европейский». Отнес в ломбард. Там украшение оценили в разы дешевле реальной стоимости. Тут тоже еще надо разобраться. Оно там в магазине стоило 2 миллиона, в ломбарде оценили 18 тысяч рублей. Но в любом случае его задержали. Ювелирный магазин оценил причиненный ущерб в 300 тысяч рублей. Ну, вот такой,
1: теперь
2: вот такие оттенки серого.
1: Теперь он часто будет говорить стоп-слово.
2: И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Информация на правах рекламы.
4: А что это он на меня так смотрит?
5: Вы ему очень понравились.
4: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
5: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
4: Рэй, подкати-ка поближе.
6: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
4: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
6: Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
7: Браза окна, всех по квартирам, осень вновь. Дождем нас накрыло.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 16-18.
3: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:05. В Екатеринбурге 25 сентября, пятница. На календаре мы на выезде в Березовском.
1: Да, сегодня у нас освоение абсолютно нового пространства. Относительно недавно запустился в работу еще один автоцентр. Это автоцентр под маркой Tenet Plus. И он находится здесь же, все на Кольцевой 4. То есть вы просто заезжаете, как говорится, вот в целый автомобильный город. И тут остаетесь. Рядышком со мной в онлайн-трансляцию можете наблюдать руководителя отдела продаж. Это Мария Топал. Мария, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, ну, во-первых, поздравляю с открытием. Это уже машины, уже шоурумы, уже все. Tenet Plus. Отдельное подразделение. То есть мы только приучились к Tenet, что это вот у нас локализованная сборка. А здесь уже новый дизайн. Новые салоны, новое все. Насколько сильно эти автомобили отличаются и в какую сторону?
2: Автомобили отличаются кардинально в сторону повышенного комфорта, повышенного статуса. Это эстетика, это дизайн, это комфорт. Все направлено на то, чтобы водитель за рулем данного бренда, данных автомобилей чувствовал себя королем дороги.
1: Но при этом, на самом деле, я смотрю, направление это больше такое классическое, но с вот такими гладкими формами. То есть, если все остальные компании, которые в том числе локализуются у нас в стране, они либо супер хай-тек какой-то делают, либо наоборот квадратные, это вот то, к чему привык наш потребитель. Вот это формы, которые были приемлемы у японцев, у корейцев, в том числе и у европейцев долгое время. Намного популярна вот эта вот именно струя в дизайне сейчас у людей?
2: Да, дизайн покупателям заходит, если можно так сказать. Добавлено внутри по эргономике больше физических кнопок, то, чего ждал наш потребитель, потому что мультимедиа — это хорошо, но хочется иметь подстраховку, и вся климатическая установка, подогревы, все, что важно и нужно в нашем климате, угу, выведено на дополнительные физические кнопки.
1: Ну, плюс еще вертикально расположенный планшет, вот я смотрю внутри, сделали специально вот эту фишечку с маленьким планшетиком, который находится за рулевым колесом. Все-таки она такая современная.
2: Да, то есть современные черты перешли в Tenet Plus, но оставили то родное, привычное сердцу и глазу для потребителя, что вызывает положительный отклик от покупателей, потому что это за комфорт и за удобство.
1: А какие сейчас модели представлены пока?
2: Tenet Plus сейчас представлен двумя моделями, это L4 и L6.
1: Какая больше, вот просто интереснее, какая больше пользуется спросом на тест-драйвы?
2: На тест-драйве сейчас пользуется спросом по большей степени это L6, это большой городской кроссовер на переднем приводе, пока на переднем приводе. Более 16 ассистентов, увеличенная подушка для передних пассажиров, то есть, опять же, подчеркнем, все создано для комфорта водителя.
1: Я слышал, что цены какие-то на них прям очень адекватные, учитывая вопрос локализации.
2: Да, конечно, стоимость вообще на L4, на L6 стартует от 240.
1: Ну, то есть 2 миллиона 140 тысяч, и ты вошел в бренд.
2: Да, и вы вошли в бренд, и мало того, что есть еще условия по кредитной линии очень интересные, от 0,01%. Есть ставки. Ну, это рассрочка, по сути дела.
1: Ну, вот и у вас конкретно сейчас здесь, ну, 6 брендов представлено, да? То есть человек приходит, он может выбрать, грубо говоря, любой там. Ходит с менеджером, выбирает. Кредитные предложения, различные субсидирования и тому подобные вещи. Сейчас насколько вот интересно выгоду получить? И долго ли она будет распространяться? Вот на те бренды, которых мы постоянно обсуждаем. Есть ли какое-то такое спецпредложение, которое вот этой осенью сейчас действительно в том числе на Tenet и Tenet Plus?
2: Да, конечно, у нас предложение есть. Во-первых, в автомобильной столице Урала проходит розыгрыш 1+1.
1: А, ну то есть это ты можешь выиграть еще одну машину?
2: Еще, да, плюс один. То есть это глобальная выгода.
1: Я хочу. Ну, желающих-то, наверное, много, да?
2: Желающих много, потому что это вызывает интерес у потребителей приехать заодно и получить возможность уехать.
1: А когда розыгрыш машины-то будет?
2: 10 октября.
1: А, 10 октября уже разыгрываться будет совсем скоро. Так что надо успеть.
2: Это надо успевать, да. И помимо этого шикарного розыгрыша, индивидуальные условия для каждого клиента, то есть при сдаче автомобилей в трейд-ин, при кредитовании, это комплекс скидок. Еще отмечу, что у Tenet Plus есть лояльный трейд-ин. Это клиенты, у кого Mazda или Kia концерн, то есть получают дополнительные скидки. Ну и, конечно, автомобильная столица Урала увеличивает выгоду. Два раза.
1: А я слышал, у вас там еще ТОшки дарят, да?
2: Да, конечно. И три ТО в подарок, комплект зимней резины. Все для того, чтобы с комфортом уехать.
1: И заскочить в этот поезд, да, до 10-го еще успеть, чтобы выиграть что-нибудь себе.
2: Конечно.
1: Но автомобиль, наверное, не единственное, что будут разыгрывать. Еще же что-нибудь разыграют.
2: Обязательно будут интересные подарки.
1: Я думаю, что надо записаться на тест-драйв, потому что многие уже слушатели задают вопрос. Вот Tenet Plus, это что, с чем едят, насколько сильно эти платформы отличаются. Ребят, я вам советую, обязательно запишитесь. Кольцевая 4, Березовский, прямо на самом въезде в город. Мы продолжим с Марией наш разговор буквально через час. Более подробно уже о техническом оснащении автомобилей расскажем вам. Так что спасибо большое за ответ на вопросы. И будем принимать звонки. Впереди игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.

0: Кольцевая, 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения, сроках, месте партии получения призов на atsedefismostok.ru.
0: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
1: Реклама ООО «Авалон Росгидро» 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки встроенных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону плюс 7-342-227-2087.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
9: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:18 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Спонсор конкурса ОВК «Эксперт» только с 25 по 27 сентября. «Уралмаркет» – креативное событие Екатеринбурга на Горького 4А.
3: Ничего, похлопал себя. 237-104, вы можете дозвониться прямо сейчас. Ребята, если хотите проверить свои знания, выиграть призы в конкурсе, это может знать каждый, ждем вас. И вот, собственно, звонок. Алло. Алло.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: Доброе, как зовут тебя?
4: Максим.
3: Кем работаешь, Макс?
4: Работаю в учреждении государственного замдиректора.
3: О, хорошо. Слушай, ответь мне, пожалуйста, вот сейчас ваше учреждение как-то связано с решением вот этих проблем с водоснабжением, теплоснабжением и так далее?
2: Про горячую воду, да, хочешь?
3: Да, и в том числе.
4: Ну, нет, напрямую не связано. С благоустройством связано.
3: А, с благоустройством. Не, по благоустройству у меня не было вопросов.
2: А у нас сейчас...
3: Нет, вопрос был. Слушай, а где-нибудь какие-то, ну, может, ты знаешь, где-нибудь какие-то участки будут закатывать, газоны убирать там, еще что-то, или наоборот?
4: Не, мы контролируем благоустройство, связанное с управляющими компаниями.
3: Mm. А, ну, то к, есть... к этим вообще, кстати, я вот обратил внимание, что сейчас каждый ЖК, даже уже давно выстроенные, они прям стараются территорию озеленяют там как-то еще, ну, чтобы людям было комфортно жить. Даже если это маленький двор, то нормально...
2: Странно, что для людей стали делать.
3: Ну, конечно, люди платят, спрашивают. Давай поиграем с тобой.
2: У нас сегодня вопросы для тебя про соусы.
3: Соуса. Как говорят в Москве,
2: да. Соуса. Да.
3: Значит, да, я впервые,
0: что
3: когда...
0: Что у вас альтернатива? Моряки компаса, эти самые...
3: Ты еще соуса. С горняками по поводу рудников не разговаривала.
2: Ладно.
3: Там получишь тоже.
2: Давай, для тебя первый же вопрос. Как называется соус, для приготовления которого смешивают свежие листья базилика с оливковым маслом?
3: О, как
0: Надя
3: он называется?
0: Это любит.
3: Да. Чили, горчица или песто?
4: Третье, наверное.
3: Наверное, оливковое масло, свежие листья базилика. Там еще иногда орешки любят добавлять.
2: Пармезан.
3: Вот. Ну.
4: Да, третье.
0: Да,
3: ну, третье. А как он называется? Назови вслух.
4: Песто.
3: Да,
0: конечно,
3: поздравляю,
0: песто.
3: Ты выговорил это слово. Да, это правильный ответ. Молодец. Давай дальше.
2: Ладно, а вот какой ингредиент не входит в состав соуса тартар?
3: Туда не входит яичный желток, зеленый лук или красный перец. Тартар.
4: Красный перец, наверное.
3: Да, молодец. Да, да, действительно, да. Тартар не входит. Хотя, на самом деле, бывают и перченые.
2: Ну, это отдельный вариант.
3: Ну, там,
2: уже.
3: Там красный перец, он не входит, просто не нарезают его туда.
2: Ладно, давай последний вопрос для тебя. Одним из самых первых соусов в мире является... соевый. А как его прозвали в Европе?
3: В Европе его прозвали соленое золото, черное золото, соевое золото.
4: Так, ну тут, наверное, соус. Пальцем в небо.
2: Давай.
4: Какие еще варианты?
3: Соленое золото, черное золото или соевое золото. Вообще, на самом деле, все логично, как бы, ну, и подходит. То есть одно...
4: Наверное, соленое золото.
3: Соленое, да? То есть ничего больше соленого не было в Европах.
0: Но ты вспомни, ты же когда-то пробовал этот соевый соус, он не просто соленый. Он...
3: Ну, у него но вкус
0: не
3: специфический.
0: Специфический. Это...
3: Но как вот думаешь, из-за цвета, из-за привкуса или из-за названия?
4: Ну, да. Наверное, из-за привкуса все равно он солененький.
2: Соленый. Ну, ладно, хорошо. Принимаем.
3: На самом деле, да, я очень прикольно, мне в этом плане японская кухня понравилась. Они, конечно, молодцы, они, знаешь, у них там тут белки, потом сверху углеводы в виде риса, потом тебе на для ускорения
0: все
3: пищеварения это, и вместо соли еще соевый соус помакал, вот тебе, пожалуйста, три в одном, как говорится. Но, по факту, в Европе его оценили в первую очередь из-за необычного цвета. Именно поэтому его там называли черным золотом. Он дорого стоил.
2: Он прям. И сейчас стоит недешево.
3: Ну,
2: хороший
3: да.
2: Соевый соус настоящий.
3: Ну,
2: не разбавленный.
3: Не, ну тот, который не разбавленный, концентрированный, мы его не употребим вообще в пищу.
2: Вы он у меня дома есть, я его иногда
3: употребляю. Чем ты его разводишь? Мы тебя не расстраиваем. Ничего страшного, что не дал правильного ответа. Но самое главное, что поиграл. Хорошего тебе дня. Кричи катапульта. Давай. 3-4.
4: Катапульта.
1: На Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Лучшая на свете жена.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро. 9:26 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». И этот выпуск будет какой-то пушистый, меховой, котопес, ну? В общем. Ситуация произошла в одном из аэропортов России. Пара из Краснодара собиралась отправиться в Батуми вместе со своим котом Васькой. Так. Ну, и он был в грузовой вот этой вот перевозке. И прямо перед рейсом, вот перед погрузкой в багаж, как бы кот выбрался из переноски неожиданно и побежал куда-то в сторону железной дороги. Одна из сотрудниц...
4: Ран, Вася, ран!
3: Баста, Вася! Одна из сотрудниц аэропорта пыталась догнать Ваську, не смогла. Сотрудники, эти самые, стюарды вышли в салон самолета и сообщили о ситуации уже на борту. Им предложили либо сойти с рейса вместе с остальными пассажирами, там пришлось бы весь самолет.
4: Подожди, а Вася должен был в камере ехать? Ну,
3: Васька,
4: там,
3: да,
4: в этом хранилище.
3: В багажном.
4: Там вот. Холодрыга, кстати,
3: либо
4: вообще
3: пипец. Лететь в Грузию без кота. Ну, в общем, сотрудники аэропорта успокоили тем, что Васю будем искать, и самолет улетел. Они все-таки решили улететь без него, но что его найдут.
4: Летели-то из Краснодара или из Москвы?
3: Я понимаю, что из Краснодара, если сейчас из Краснодара летают самолеты.
0: Летают.
3: Да, все летает. Ну, в Батуми, в общем.
4: Представители просто было бы прикольно,
3: аэропорта.
4: Если бы он сбежал в Москве. Сюда все выходные. Да, да, да. Я в Домодедовском районе, главный кот.
3: Представители аэропорта потом связались с этой парой, попросили фотку питомца и отправили своих сотрудников на поиски Васи. Жителей близлежащих районов просят сообщить, если кто-то вдруг увидит кота. Вася, найдись. Вася, вот это вот кот Васька... Его действительно сейчас ищут. Ну, может быть, он реально живет свою лучшую жизнь.
0: Наконец-то.
3: Прямо вырвался, да. На поезде, может, куда-нибудь сел там в электричку. Сейчас в Простоквашино где-нибудь живет.
0: С дядей Федором.
3: С дядей Федором псом.
4: Ну, не знаю, не знаю.
3: Вообще, вот можно брать практику из Казахстана. Там коты-волонтеры ищут пропавших своих же котов, собратьев. Суть, значит, проекта такая. Люди вешают на своих питомцев камеру и отправляют их на самовыгул. А специальный ИИ потом анализирует вот это вот все записи, видео, которые делают сами же коты. Они там общаются с другими котами.
4: Так
3: вот
4: как они общаются? Они стоят друг с другом.
3: Тусовка. Чем больше котеек-волонтеров будет, тем эффективнее будет работать алгоритм. Полученные записи отправляет в бота, который сравнивает попавшие на видео мордашки котов с теми, которые уже находятся в базе потерявшихся. И это очень сильно помогает в поисках. Так что
0: потому что коты лазают везде.
3: Белый пушистик следит за вами.
4: Да, да. Так и появилась первая кошачья сеть Кэтсбук.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: звони.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-g.ru.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
5: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
6: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
4: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
7: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
8: Подробности об организаторе правилах акции, количестве призов, сроках месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали, скажи адрес.
11: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-800-308-48.
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Катапульта.
7: Бабах!

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:38 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28.
2: Ну, а сейчас быстренько о том, как у нас обстоят дела на дорогах. Понятно, что буквально час назад тут творился трэш, потому что возили школьников везде. Сейчас не везде, так? Затруднения в движении серьезные в районе Крауля перед Токари со стороны стадиона. Репина еще немножко подстаивает в районе университета. Это связи. Выезды с отдаленных районов уже стали легче, и это хорошо. Юго-запад, ну, практически не стоит. Там Амундсена с проблемкой перед Щорса Московской и на Серафимы Дерябина от Начдива Васильева до Шаумяна. Затруднения в движении на Визбульваре со стороны центра города, если ехать на Виз, на Уралмаши продолжается. Толкучка машиностроителей, Кировградская, сама улица Космонавтов до фронтовых бригад старых большевиков, Шевская перед фронтовых бригад еще пока страдают, и вот начала подстаивать серьезно турбинные перед Космонавтов. А что там происходит? Там же вроде аварии не было. С светофором, видимо, какие-то вопросы. Также добавился трафик резко по улице Декабристов, начиная от Луначарского в направлении улицы Восточной. Также затруднения в движении сейчас в районе Московской горки, Малышева чуть плотнее еще пока в районе Хохрякова в направлении центра города. Ну, в общем, снижение трафика приятное. Главное, не гоняйте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:43 в Екатеринбурге.
4: Внимание, господа радиослушатели, сейчас подключаемся дружно к нашей онлайн-трансляции. Она ведется на сайте pilotfm.ru. Прямо с главной страницы есть надпись «Смотреть», на нее жмакаем и смотрим. Видим перед собой ребус, загаданный в картинках. Ваша задача – словосочетание разгадать и дозвониться по телефону 237-104.
3: Спонсор конкурса ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Кто у нас?
4: А что у нас, кстати, на кону?
3: У нас на кону Powerbank.
4: 237-104, ребята, ждем вашего звонка вот прямо сейчас. Дозванивайтесь, главное, делайте
3: легкий,
4: так, чтобы...
3: на самом деле, это не ребус даже, просто две,
4: конечно,
3: картинки, да, и надо...
4: Надо описать просто то, что видите, это прям нативно, да? Как это правильно,
3: да,
4: говорить.
3: Да.
4: Мы доступны в планшетах, ноутбуках, стационарных компах и телефонах. Кто на связи уже у нас?
5: Доброе утро, Павел.
4: Павел, ну что, какие ассоциации? Вот что ты видишь перед собой? Давай слева направо.
5: Ну, что-то типа планеты написано, то есть это карфолдер или, не знаю, там какая-то карта.
3: Так.
5: Мобильный номер. То есть,
3: номер,
5: может, типа,
3: да,
5: красивый номер, что-то такого?
4: Не совсем. Вот когда ты меняешь связи...
3: Операторов меняешь связи.
5: Оставляешь номер письмения оператора?
4: Ну, типа того, да. Только
6: это
4: называется это...
6: Перенос номера, да.
5: И вот, перенос номера.
6: Да, при переносе номера в планету вы получаете приветственный бонус. Это 5 гигабайт мобильного интернета, 100 минут и еще 10 смс. Подробности на сайте planeta.se. Мы тебя поздравляем, ты получаешь пауэрбанк от мобильного оператора «Планета».
3: А смски сейчас, кстати, дорогие, вы знаете?
6: Это, кстати, да.
4: Ну-ка, давай, кричи катапульта и не клади трубку. 3, 4.
5: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты, СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
9: «Планета» — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
10: Pilot FM.
11: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
4: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас». У микрофона Лина Новач. Познакомлю вас с новостями. Владельцы Android-смартфонов могут остаться без некоторых российских приложений. Ну, те, кто в App Store пользуются, уже привыкли, это нельзя скачать, это нельзя. Нормально
2: что
0: уже
2: исчезнет?
0: Все. Да, это все из-за новых правил Google. Компания обяжет разработчиков приложений обязательно регистрироваться, если они этого не сделают. Mm-hmm. Пользователи не смогут скачать их сервисы. Ну, Минцифры опасаются, что новые правила коснутся российских разработчиков, приложения которых удалили из магазинов. Ну, в общем, какая-то все равно ситуация будет, это будет разрешаться. Но так как уже опыт есть...
2: Наши айтишники быстро
1: найдут. Слушай, да, как бы, это вот сейчас тоже постоянно с банковскими приложухами свистопляска такая-такая, но тут же присылают письмо по поводу того...
0: Скачайте это приложение.
1: Не-не-не, присылают вообще сейчас письмо, открываешь в Яндекс.Браузере, все работает, вообще любое.
0: Это да.
1: Просто вот Яндекс.Браузер себе загрузил на главную и туда.
2: Да, мы знаем это.
1: Какой дубликат рабочего стола. Ну.
0: Так что, не переживаем. В Екатеринбурге в ближайшие 2 года часть персонала в общепите заменят на роботов, и искусственный интеллект начнут внедрять в сегментах общепита эконом, средний и фастфуд. В роли официантов люди останутся в основном только в элитных ресторанах. Представляете? И уже применяется в сервисах общепита, ну, в операционной работе. Это понятно, что там, да, этим меньше уже занимаются люди. Но вот то, что и будет обслуживать тебя, да,
1: да,
0: роботы.
1: Как он это делать будет, еще
0: это
1: вопрос.
0: Очень интересно, но вот обсуждается такое, а когда тебя обслуживает человек, это уже, извините, элитный
1: ресторан.
0: Слушайте,
1: это, на эту тему есть прикольная серия, отдельно вообще существующая, у секретных материалов, когда Малдер и Скайли, типа, вместе жили, они пошли в ресторанчик.
0: Так,
1: их обслуживали роботы. Ага. И один из роботов, который стоял на барной стойке, обиделся... обиделся, что ему не дали чаевых цифровых.
0: Так,
1: и он на них натравил полностью всех роботизированных персонажей, которые, а это и такси, и доставка, и так далее. И их, короче, преследовали, их одни роботы преследовали по городу. Это вот типа такая штука. То есть велик риск того, что это все будет зацеплено в одну систему, и если ты, как человек, косякнешь где-то в одном месте, тебя накроет вся система.
2: А Алиса, кстати, уже умеет обижаться.
1: Конечно. А сейчас она еще коннектится с машинами напрямую. Вот она обидится, тебе тормоза отключит.
0: Короче, дома картошечки пожарим, а знаешь,
1: Не-не-не, я этим всем вот этим голосовым помощником, яичкам там и так далее, до свидания, вы в розетке все. А я от розетки отошел, нет вас.
0: А в Сингапуре ввели наказание для тех, кто включает в автобусах видео или музыку без наушников. Уже реально штраф за нарушение до 500 сингапурских долларов. Это примерно около 35 тысяч рублей в переводе на наши деньги. И такую сумму также заплатят те, кто закидывает ноги на сиденье, мусорит и ест в транспорте. Ну и, собственно, это хулиганство получается такое. И видео, и музыка без наушников — это тоже хулиганство. Я тут тоже недавно ехала в трамвае, но я всю вот жизнь личную узнала о человеке.
2: Соседки?
0: Ну, нет. Просто настолько много рассказывала вслух и слушала то, что там происходит. Это было
2: уже помочь хотелось,
0: это было принудительно. Слушал весь трамвай. Да. Этот сериал.
1: Так это самое... Не, ладно, сериал. Ладно, там какие-то мелодии еще, какие-то, ну, вещи такие, хотя бы адекватные. Но когда люди голосовые прослушивают...
2: Не, ну, когда по видеосвязи звонят и разговаривают тоже.
1: Ну,
2: да. Про это и говорила.
1: Не, ну, чаще меня вот бомбит за голосовые, которые подростки прям постоянно стоят. И, короче...
0: Это все новости к этому часу.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Настроение осень, настроение осень.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Автохолдинг». Джетур Лаки Моторс, Селькоровская, 22. Сегодня синоптики в городе обещают переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 16-18.
3: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок.
3: Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Я хочу, указан с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 25 сентября на календаре. Катапульта сегодня на выезде. Мы в Березовском находимся.
1: Да, мы находимся у наших друзей. Мы находимся в автоцентре «Восток Теннет Плюс», который по адресу Кольцевая, 4, при въезде в Березовский вы найдете. Это абсолютно новое пространство. Вот хотелось бы, во-первых, поздравить человека, который является руководителем отдела продаж. Это Мария Топал. Мария, снова здрасте. Да, можно я микрофончик быстренько настрою? Если что, друзья, подключайтесь к онлайн-трансляции. Мы сейчас будем разговаривать. Еще раз здрасте, Мария. Да?
2: Здравствуйте.
1: Вот. Если говорить конкретно про автомобили, сейчас пока присутствуют две модели, L4 и L6. Это конкретно модели Tenet Plus. Будет ли расширяться линейка? И что есть уже в техническом оснащении? Что это за платформы? Какие моторы? Какие комплектации и так далее?
2: Ну, пока, как мы с вами ранее говорили, есть два автомобиля, у которых есть по две комплектации. Это стиль и элегант. Угу. Двигатель полуторалитровый турбированный, 147 лошадей. Пока автомобили на переднем приводе.
1: Но при этом, надо сказать, они сильно внешне отличаются от автомобилей Tenet и вообще как бы привлекают взгляд сразу, что у них более зализанные формы.
2: Ну да, то есть форма отличается от всего массового, что мы сейчас видим на дороге, но и цветовой окрас.
1: Да, кстати, мы сегодня находимся возле машины. А как этот цвет называется вообще?
2: Оранж.
1: Ну, оранж, просто оранж. Глубокий очень оранжевый.
0: Он на солнце цвет. Очень красиво, там солнце попадает на
2: яркий,
0: него.
2: Да, грани кузова, все линии подчеркивают яркий цвет. Очень интересно. И у L6 яркий окрас это оранжевый, а у L4 яркий красочный красный цвет. То есть на дороге будет выделяться не только дизайн, но еще и цвет, плюс интересный дизайн дисков колесных, такая алмазная огранка, то есть он призван быть самым заметным на дороге.
1: А вот в этих комплектациях есть ли какие-то вариации коробок передач и так далее?
2: Пока вариативности в техническом исполнении нет. Это роботизированная шестиступенчатая коробка передач на двух мокрых сцеплениях. Угу. Пока техническая часть такая. Но я думаю, что это только старт и только начало, когда мы завоюем доверие и пойдем в массы, то обязательно будут вариативные различные исполнения
1: технические. Ну, я уверен, да, конечно, учитывающие. То есть, полный привод наверняка
2: будущее
1: будет.
2: Однозначно за нашими автомобилями.
1: Я хотел еще спросить, сильно ли, ну, так как это платформа, которую уже люди, в принципе, знают, сильно ли она отличается? Есть ли какие-то ключевые отличия, которые могут человека развернуть в сторону именно Tenet Plus? Не только внешне там и, допустим, наличие каких-то физических клавиш. Она пошире смотрит. Это так?
2: Да, все верно. То есть эргономика внутреннего салона и вообще колесная база — это 2700, конкретно у L6, то есть даст фору любому кроссоверу. Плюсом исполнения внутри увеличенные подушки сидений. Все это про комфорт, про стиль, про удобство.
1: Есть ли какая-то программа уже по обслуживанию этих автомобилей для тех, кто вот сейчас прямо этой осенью покупает какие-то спецпредложения и так далее, чтобы озвучить людям, что вот, ребят, надо успевать?
2: Ну, конечно, то есть, как мы ранее тоже с вами обсуждали, мы дарим 3 ТО в подарок, гарантия на наши автомобили 3 года, 100 тысяч по пробегу, ну и, конечно, есть расширение по технической поддержке, то есть все, как мы привыкли, комплексно это 5 лет, либо 150. Опять же, знакомые нашему потребителю цифры.
1: Хотел еще спросить, так как это новый абсолютно автоцентр, в числе уже здесь сколько? Раз, два, три, четыре, ну пять я насчитал именно автоцентров и 6 брендов. Я смотрел, там своя сервисная зона, да, находится, уже полностью оснащенная и так далее. Обслуживаться автомобили тоже здесь будут? Прям.
2: Да, конечно, у нас отдельно выделенная зона сервиса для нашего нового бренда. Будем ждать наших покупателей и будем давать высшее качество по обслуживанию.
1: Еще хотел напомнить о том, что покупая автомобиль вот сейчас до 10 октября, у вас еще есть возможность поучаствовать в розыгрыше еще одного автомобиля. То есть купил один, выиграл второй, два раза выиграл, получается, да?
2: Да, получается, приехав к нам на тест-драйв, уже выиграл, потому что у нас много брендов, как вы заметили, и можно сравнить и почувствовать
1: Угу. А вот я могу, допустим, вот я приехал к вам, такой посмотрел один бренд, второй бренд. Мне на каждый бренд покупает этот продавец нужен свой или с одним и тем же менеджером можно взять?
2: Можно работать с одним и тем же менеджером. Это у нас персональный менеджер. Индивидуальный подход. Персональный менеджер, он расскажет про все бренды, проведет тест-драйв, рассчитает условия индивидуально по каждой модели. То есть здесь индивидуальный подход, опять же, про высокий уровень и удобство для клиента.
1: Есть ли какие-то субсидирования, выгоды конкретно уже на Tenet Plus озвученные?
2: Да, конечно. То есть субсидированные кредитные ставки, это от 0,01% до 15%. И большой плюс в том, что можно без первоначального взноса оформить данные автомобили в кредит. То есть
1: ну, либо машину использовать свою, как первоначальный
2: взнос. Да, конечно. То есть, как мы с вами говорили, поддержки по трейдину, лояльный трейдин для владельцев Kia и Mazda. Мы готовы увеличивать данные предложения со стороны импортера в 2-3 раза, только для того, чтобы наш покупатель был доволен.
1: Ну что, тогда приглашаем всех на тест-драйв сюда, на Кольцевую 4. В самом заезде в город Березовский находится автоцентр. Вы можете свернуть и уже здесь остаться на целый день, записаться на тест-драйв и прям все попробовать. Спасибо большое, Мария, за ответ. Мы вас поздравляем еще раз с открытием. Спасибо, что пригласили нас.
2: Спасибо, что пришли к нам.
1: Ну и, конечно, приглашаем наших слушателей. Впереди киношная игра под названием «Окончательный монтаж» 237-104. Звоните прямо сейчас, фильм угадывайте и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Я куплю Tenet плюс Tenet плюс Tenet. Это новый Tenet плюс.
7: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, Кольцевая 4. 380-8686.
6: Это новый Tenet плюс.
8: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
9: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
8: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
10: Продолжите фразу. Три десятки — это...
11: Такси. Я на работу езжу.
12: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
13: Мы манипулятор заказываем и груз.

0: Весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
5: На связи у нас Александр, артист балета.
4: О, вау, да вы что? Да.
6: Александр.
5: Здравствуй, Сань.
7: Доброе утро.
4: Из оперного?
7: Из оперного.
5: Слушай, а скажи мне, ты в «Корсаре» участвуешь?
6: Да, в новой постановке.
7: Да, у нас прошла премьера «Корсара».
6: А кого ты там?
5: Подожди, ты главную партию танцуешь?
7: Да, я ведущий.
6: Да ладно! Ну это просто низкий поклон, потрясающий спектакль.
4: Лина ходила, да, вот
6: да, я ходила.
5: А что там вот это вот, всю вот эту вот жизнь эскортниц
6: дубайских показывают? Да почему эскортниц? Нет, невольниц.
7: Невольница.
5: А, тьфу, я все.
6: Ты всех перепутал.
4: А когда у вас следующий спектакль?
7: У нас показ будет 26-го, вот в субботу, 27-го будет показ, у нас запись будет, потом транслироваться будет в кинотеатрах, в Ельцин-центре, как
6: вот
7: обычно.
6: Вот ты.
5: Прикольно.
6: Очень мощно.
5: А потом вы уходите куда-то в отпуск, что ли?
6: Потом в ноябре только будет показывать.
7: Нет, мы в отпуск никуда не уходим, у нас сезон идет, у нас отпуск только начинается в июне, середина июля, где-то вот так вот.
5: Сань, ну скажи прекрасно. Мне, пожалуйста, есть какой-то момент в этом во всем, когда ты уже там, я не знаю, какой-то фуетой делаешь и такой, типа, ну сейчас вот навернусь.
6: Да, скажи, на какой минуте...
5: Самое сложное место в танце
6: на
5: какое?
6: На тебя смотреть внимательно.
7: Конец спектакля самый сложный момент всегда, если самый большой...

0: спектакль, то в конце уже прошло 20 часа работы спектакля.
1: Концовка уже очень тяжелая.
0: Вытерпеть надо просто.
2: Тут еще репетиции надо.
1: Она, понимаешь, она, концовка, она и морально тяжелая по сюжету, и еще и по физически, понимаешь?
3: Ну, ты молодец, да, мы прям аплодируем тебе. Но сейчас будем... Сейчас мы тебе прокрутим кино.
2: В этом фильме мы оставили только первые и последние слова. Крутанем тебе их, догадаешься, что за кино. Приз будет твой. После подсказок, конечно. Да. Итак, слушай внимательно. Поехали.
4: Attention. Мам, я с тобой. Вместе будет не страшно.
5: Окончательный монтаж.
6: Мама, почему ты плачешь?
7: Я просто так рада. Все, больше не буду. Спасибо.
3: Ну вот теперь подсказки. Давай, Сашка.
2: Что за кино-то?
3: Да ты сам вчера выбирал. Ты что ж такое-то? Ну вот это вот оно.
2: Я забыл, извините.
3: Ты плохо видишь, да?
2: Да. Короче.
3: Дед немножко.
1: Давай подсказки.
2: Дед ушел в отпуск. Я просто замечтался что-то про твою танцевальную.
1: Про невольницу.
2: Про эскорт. Дубайский.
3: Ну давай.
2: Значит, в этом фильме ты мог увидеть очень темный коридор. Ну, сразу скажу, это фильм ужасов. Чего уж тут далеко-то ходить. И в этом фильме был страшный момент один, очень мне не понравился. С ребенком. Вот это прям такая тема неприятная. И этот ярмарка городская вот еще в парке развлечений. А еще повязка на один глаз пиратская. У вас там есть в «Корсаре»?
1: Да, там есть.
0: Но у нас в старом, когда классическая версия была, были повязки. Сейчас немножко современном.
1: Угу. Ну, так что за фильм-то может быть?
0: Если это какой-то ужас с повязкой...
2: Ну, ужас с повязкой на глазу.
1: Парк аттракционов. Вот это вот.
2: Ну, там маскарад, и просто один из героев ключевых был в этом вот, в пиратском костюме.
1: Сложно.
0: Я вспоминаю. Может быть, это фильм «Мама» какой-то?
2: Нет. «Мама» тоже страшный фильм, я тут согласен с тобой. Но там тоже маскарада не было никакого, тем более парка развлечений. Там же другой, там про двух сестричек, которых из домика в лесу достали. Нет, этот про другой фильм.
3: Ну, ты, наверное, не смотрел.
0: Я, наверное, не смотрел такой.
2: Ну, ничего, мы тебе тогда желаем хорошего спектакля. Увидимся с тобой в сезоне, как говорится. Благодарю за звонок и передавай привет всей труппе.
1: И, да, этой партнерше своей, красотке.
2: Хорошо. Все, ты все приветы передал?
1: Да, давай.
2: И всем, кто меня знает. 237-104, давайте, пожалуйста, на связи. Кто у нас? Алло.
8: На связи кто у нас? Алло.
9: Алло, доброе утро, Дмитрий.
2: Дима, что за кино?
9: Николас Кейдж, «Медальон».
2: Не «Медальон», другой фильм, но с его участием.
3: Актера, главное, отгадал.
9: Блин, ну вот это мальчика там не потеряли.
2: Да, так это не «Медальон».
3: По-другому фильм называется.
2: Да, в одно слово читать его очень смешно.
3: Но там два их.
2: Ну, сюжет расскажи. Мальчика похитили, так, и что?
9: Мальчика похитили, он искал его, потом... какого-то мужика нашел, он его вот в этот мир потусторонний провел.
3: С пересказом, конечно,
2: да.
3: У тебя...
2: На самом деле, это очень, фильм про потерянного ребенка на маскараде.
1: А там есть слово «тьма»?
2: Есть. Просто, тьма. Ну, мы тебе признаем, как правильный ответ. Это фильм «Врата тьмы».
1: «Врата тьмы». «Дитя тьмы» и «Врата».
2: Да, есть «Дитя тьмы», а есть «Врата тьмы».
3: Ну что, хороший фильм?
2: Ну, это такой, на один разок поиспугаться. Ну, он такой неприятный для родителей, на самом деле. Да.
3: Не
2: вот в очередной раз убеждаю, что детей отпускать вообще никуда от себя нельзя.
3: «Милые кости»,
2: на
3: да? Вот.
2: Нет, там «Милые кости» — это конкретно прям про преступление, а здесь про потусторонний мир, духов, которые детей забирают на маскарадах там всякие. Ну что, мы тебя поздравляем с победой, призы уже выберешь за кадром. Кричи «Катапульта» 3-4.
10: «Катапульта» 3-4.
11: «Катапульта» 7-3. На «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Помогите! Кону!
14: Держись! Я подгребаю!
15: Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах?
5: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: На мне ипотека, я по уши в долгах.
2: Лина, это я.
3: В долгах и продолжаю что-то покупать. 10 часов 25 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Изменились покупки, изменились. Потребительская корзиночка пополнилась товарами для отпугивания медведей. Продажи отпугивателей животных подскочили аж на 32%, но и средний чек вырос. Вообще, конечно, жутчайшие истории вообще по всей России. И у нас тоже в области.
4: Краснотуринск, да.
3: Там, говорят, вообще ненормальный бегает, он просто по городу. Напоминаю, как вести себя при встрече. Если он вас не увидел, просто отступите назад, подождите 30 минут и валите куда
4: 30
3: подальше.
4: 30 секунд, наверное.
3: Почему-то написано минут. Ну, ладно. Если это я так в этой в памятке увидела. Если заметил, говорите спокойным голосом, без крика. Типа, не вали отсюда, вот прямо спокойно.
4: Миша,
3: и
4: привет.
3: Использовать пневмогорн, вот, видимо, его чаще всего и покупают, эти пневмогорны, свисток или громкую музыку.
4: А почему тогда не орать? А громкую музыку можно.
5: Не, ну, мне кажется, начать? Что здесь в данном случае испугать надо медведя, а не раздражать его. То есть, как бы, на самом деле, у меня ребята есть, которые вот в районе там Ивделя, Североуральска, они пользуются шумовыми гранатами для этих и шумовыми эффектами для страйкбола. Они прям, да, у них медведь на базу пришел просто, они страйкбольную гранату в него кидали, она шуму понаделала много, он сбежал, но с ним вместе сбежала и собака, которая территорию охраняла. Все было бы круто, но за ним следом и пес в этом же направлении.
3: Тем временем, вот говоря о медведях, в России на острове Кунашир, я думаю, ударение как, не знаю.
5: Правильно, правильно.
3: Появился гибрид белого и бурого медведей. Наконец-то, представляете, произошел роман. Между белым медведем и...
5: Вот это прорыв!
3: Вот, кстати, заметили, да, понятно, что он появился в результате скрещивания двух видов. Отметили экологи, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей и каких-то там внутривидовых развлечений, на самом деле между ними нет. Это действительно медвежата, медведи, которые могут между собой и пообщаться. Вот, по оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведя могут стать массовым явлением, вот как такие мулаты, так скажем. Пожалуйста.
5: Слушай,
3: Вот фантазии, да.
5: А чем они отличаются? Они более дикие, они более агрессивные, у них другие когти.
3: Нет, он там на каком-то...
5: Цвета они какого?
3: Ну, такой...
5: Как новый iPhone?
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
9: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
11: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
13: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
14: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
15: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
14: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
16: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
17: Я как

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Юдизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
3: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с даты продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
4: КТП.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:34 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28.
2: Так, быстренько о том, что нас с вами на дорогах ждет, так как мы сегодня находимся при въезде в Березовский, отсюда и начнем. Уже намного меньше трафика стало в направлении проезжей Норильской. Вот здесь этот участок, проходимость повысилась, если там месяц-два назад что творилось, конечно. И на ИКАДе, кстати, тоже ускорилось. Затруднения в движении остаются сейчас в районе Восточной Декабристов, Восточной Куйбышева. Затруднено движение на юго-западе от Амундсена-Московской в направлении Южного автовокзала по улице Щерса. Из-за этого, конечно, и выезд с Московской от Волгоградской до Щерса страдает. Также затруднения распространяются на Московскую горку, Куйбышево-Восточный Жескал. Шевская начала стоять в районе промышленного проезда от кладбище. Уралмаш, слава богу, освободилось, но первый километр подстаивает. Напомню, что Мельковский там перекрыто движение, и из-за этого нагруз большой на Артинскую в направлении Армавирской, а также на, собственно, вот участок первого километра. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны, господа, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто! Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
2: Итак, внимание, друзья, мы принимаем звонки и приготовили для вас вопрос автомобильный, за который можно получить, кстати, очень нехилый подарок. Поэтому прямо сейчас звоните 237-104. Ваша задача просто выбрать правильный ответ и получить очень приятный бонус.
1: Спонсор нашего конкурса ИП Агеев Артем Алексеевич, интернет-магазин автошин и дисков «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
2: Вы подумайте, ребята, скоро сезон шиномонтажный, а тут сертификат на выбор либо шиномонтаж, либо хранение покрышек на полгода.
1: Алло.
2: Я-то быстро калькулирую. Алло.
1: Алло.
2: Да, привет, как зовут тебя?
3: Иван зовут меня.
2: Иван, на машине ездишь часто, колеса у тебя имеются?
3: Да, имеются.
2: А размер какой?
3: 15.
2: Понятно. Ну, это как бы относительно недорого, но хранение
1: но
2: тоже,
1: равно,
2: знаешь,
1: да.
2: Это приличная экономия. Сейчас, внимание, вопрос. После этого надо будет выбрать варианты. До 1947 года колесо разбортовывали вручную только. Прорыв произошел, когда Гил Коутс, такой мужчина, обслуживающий тяжелые колеса сельхозтехники, придумал что? Он придумал специальный держатель для колеса, складной домкрат или шину, которая сама слезает с обода.
1: Стало
3: ясно.
2: Какой?
1: Первый, говорит.
3: Держатель специальный.
2: Держатель специальный. Это абсолютно правильно. Да, действительно.
1: Да.
2: Держатель колеса.
1: При магазине автошин и дисков «Простоколеса.рф» есть шиномонтаж, где установлено оборудование от ведущих европейских производителей. Это классно. Ну, а ты получаешь сертификат на услугу на выбор. Вот это включай калькулятор, как говорит Саша. Шиномонтаж или хранение комплекта шин на полгода.
2: Ну-ка сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
3: Катапульта.
0: На радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
2: УК Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.

0: Звони.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Белимбаевской 8Б. У микрофона Лина Новыч. Познакомлю вас с новостями. Штраф до 500 миллионов рублей грозит компании, если ее сотрудник скормит нейронки клиентскую базу. Достаточно для очень простая ситуация. Если в ИИ загружается экселевская таблица для анализа, да, якобы, чтобы рабочие данные оказались вот у стороннего сервиса. Это очень простой путь. Вместе с файлами уходят фамилии, имена, отчества, телефоны, адреса и так далее. И если информация ушла на иностранную площадку, это называется трансграничная передача. За такое юрлицу грозят штрафы от 3 до 15 миллионов рублей в зависимости от масштаба утечки. Ну и дальше.
2: Ну и правильно.
0: И правильно. Действительно.
1: Ну да, еще мало ли что там эта нейронка сделает с этими данными.
0: Да.
1: Глядишь, она на меня кредитов наберет.
0: А вот мне кажется, как раз же используют всякие вот, чтобы экселевские таблицы, чтобы самим не делать, это загружают в нейронку,
1: конечно. Оно это все вот учитывает, все учит, все, потом рассылочку тебе организует. Ты, не дай бог, где-нибудь еще галочку поставил, потом как прилететь?
0: Вчера общественники и полицейские накрыли тряпочкой интим-салон в жилом доме на Малышева, 104.
1: О, так это относительно.
0: Во время облавы вырубили свет. Сотрудницы решили сбежать через окно, под которым лежала охапка сена, как романтично.
1: Там же на Малышева только это сено. Там же прям на Малышева уборочная компания шла. Комбайн просто остался.
0: В этот момент ее и встретили на сеновале силовики и проводили обратно на рабочее место пообщаться, так сказать. Всего задержали 2 работниц и 1 администратора. Одна из самых необычных находок – это книга жалоб и предложений, как в приличном заведении. И в ней клиенты писали, например, «не таранят», «ушел в полный релакс», или там «Аля понравилась», «Ксюша супер». Ну, прям вообще, вот.
1: Какой Малышева 100, чего?
0: 104, смотри. Так накрыли уже. Накрыли стол.
1: Мне просто интересно, где это конкретно.
0: Ну, а тем временем...
1: О, так это вообще практически центр города. Да. Луначарского, Бажова, вот там вот прямо.
0: Знакомые места, дорожки твои знакомые.
1: Прям возле парка вообще.
0: Парк, видишь, как романтично.
1: Сеновал там.
0: Слушайте, да, надо пройти.
1: Я иногда смотрю вот эти видосы у ребят, у общественников и у силовиков, когда они вторгаются в эти пространства. Ты, конечно, там такая кринжатина происходит. Не дай бог, вот я просто подумала, если бы там был человек, ну вот реально он сейчас был там на сеансе якобы массажа.
0: Там были.
1: И что
0: им
1: интересно?
0: Все можно посмотреть на Е1. Е1 уже все там вам показала. Фотографии, видео, все есть. Задержание. В непогоду россияне предпочитают скроллить соцсети, а не обниматься и заниматься любовью. Во всяком случае, о таких предпочтениях заявило большинство опрошенных. Делали опрос, такое исследование. И нет, если нет каких-то срочных, важных мероприятий, вообще на улицу в дождь никто не выходит. Шопинг в плохую погоду выбирает каждый четвертый, поиски на природу 13% всего. А вот полежать в обнимку — это вообще супер немногие. Просто готовы скроллить ленту, вот там интересно, там что-нибудь узнаешь, может, там
2: можно посмотреть, как другие
0: обнимаются. Посмотреть.
1: Так вот, ты чаще уже смотришь то, что после объятий бывает. Вот эти короткометражки.
0: Это были все новости к данной минуте.
3: Информация на правах рекламы.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
7: За окна всех по квартирам, осень вновь дождем нас накрыла.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной, 47. Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем +16-18.
6: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
11: А напоследок я скажу.
6: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге, и мы катапульту заканчиваем на сегодня.
1: Ох, ребята. Солнце на улице такое, как будто вот сейчас вот будет идти загорай.
0: И можно сесть в красивую машину, открыть окно,
1: и уехать по серпантину.
0: Включить музыку, и куда-то вдаль.
1: Вообще хотелось бы в очередной раз обратить внимание наших слушателей, что мы сегодня находимся на выездном эфире. У нас сегодня выездной эфир в настоящей автомобильной столице. Тут 6 брендов, можно повыбирать себе любой автомобиль. Вот новое пространство, Tenet Plus, здесь и автоцентр новый, и своя сервисная зона. И все это автоцентры «Восток», которые находятся на Кольцевой 4 при въезде в город Березовский. Поэтому, если кто-то двигается по ИКАДу, едет там, например, с области, может быть, кто-то рядышком здесь живет. Вообще, центр-то города, по сути, 20 минут езды. Поэтому приезжайте, тестируйте машины. Сейчас очень выгодное предложение. У них 10 октября будет розыгрыш автомобиля среди покупателей. Поэтому участвуйте, покупайте, оформляйте.
0: Вот прямо может сбыться мечта у кого-то даже сегодня. Да. Уже уехать на машине. А сегодня же день мечты. Такой праздник. И у Нади у нас сегодня стала мамой.
2: Да, 12 лет назад.
0: Неожиданно 25 сентября.
1: С именинником тебя.
0: Поехала на шопинг, уехала с ребенком.
1: Мечта это или нет, это уже время покажет.
0: Как будете сегодня
2: отмечать? Мы завтра будем праздновать. Сегодня подарили подарок, сегодня весь день ребенок.
1: Сегодня пусть парень помечтает.
0: Сегодня пусть в школу,
2: переносит данные с одного телефона на другой.
0: О, это приятно.
1: Конечно, всем, друзья, мы тоже шлем поздравления, кто сегодня родился. Желаем здоровья. 3-4.
12: Удачных выходов!

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
3: Акция до конца сентября.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
10: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета – это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты, СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
11: Планета – это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
12: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
13: Реклама ООО «Авалон» 66-743-401. Выгода складывается с учетом программы покупки выгодных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
14: Высший пилотаж.
15: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Привет всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города, в ваших приемниках. Радиопилот. Я Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе, врываясь в эфир с нашим традиционным дневным конкурсом на 104.10 FM. Да, всю эту неделю мы разыгрываем отличный приз. Набор автомобилиста из 13 предметов от дилерского центра «Хавейл». Наш спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Нужен приз? Набор автомобилиста. Я бы даже сказал, набор мечта автомобилиста из 13 предметов. Набирайте наш номер 237-104. 237-104. Похоже, кто-то есть в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Иван.
2: Иван, очень приятно. Я Дмитрий. Иван, у вас случайно не «Хавейл»?
3: Это не «Хавейл».
2: Ладно, тогда будем гадать. Наш вопрос звучит следующим образом. У «Хавейл Дарго», есть такая модель автомобиля, есть специальная система, которая анализирует покрытие, видимо, дорожное покрытие, а потом сама выбирает момент для чего. Варианты ответа: включение фар, подключение полного привода или для открывания багажника. Как вы думаете?
3: Включение полного привода.
2: Да, представляете, какая умная машинка. Покрытие контролирует и включает полный привод, когда нужно. Это правильный ответ. Я поздравляю вас. Вот и у вас есть набор «Мечта автомобилиста» из 13 предметов. Ура! По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес, вещайте.
3: Всем привет, кто меня узнал. Парням из доставки компании «Пепси».
2: Спасибо, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Победитель получил набор автомобилиста из 13 предметов от дилерского центра «Хавейл». Позвольте перечислю всю комплектацию подарка. Сумка для хранения, а в ней мультитул, аптечка, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, перчатки, трос, фонарик, набор для ремонта проколов, плащ, дождевик, салфетка и даже противооткатный башмак. Да. На нашем складе призов есть некоторое количество этих наборов, так что я подразумеваю, что мы продолжим это состязание на следующей неделе. Спасибо смелому спонсору за «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Надеюсь, продолжим на следующей неделе. А музыка вернется скоро. Слушай «Радиопилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» – есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Беда пришла, откуда не ждали.
4: Что такое?
3: Производителям рыбных консервов не хватает...
5: Консервов.
3: Не, рыбы нет. Рыбы завались, не хватает жести. Жести не хватает. Проблемы возникли из-за импортной пошлины. Ну, да. Банки-то куда вот эта вот жесть надо, понимаешь? И все это может отразиться на производстве рыбных полуфабрикатов, сказали российские рыбопромышленники. Вопрос сейчас поднимается на совещании с представителями Минтронторга, Минсельхоза. Ну, короче говоря, нам надо больше жести. Куда эту жесть вы дели? Ну,
5: вот эти все банки, в которых мы храним шурупы, надо сдавать их.
3: Слушай,
5: на второй, да,
3: вот
5: раз.
3: Действительно, да, вторичка. Куда вот мы все это сдаем, в помойку? А вот раз можно жесть, вот это вот вкусненькие остатки.
5: Пришел тебе мне рыбы, отсыпали, ты пошел
3: от
5: довольный.
3: От подшпротиков-то вот раз, да, из-под тушеночки.
4: Я не знаю.
3: Ну,
4: что делать-то будем? Что?
3: Ну,
5: какое-то импортозамещение надо придумать.
3: Давайте,
5: я не знаю.
3: На развес. Вот так раз, хоп,
5: да, да.
3: Пакет.
5: А лучше сразу в рот.
4: Люди будут складывать в канистры. Люди будут складывать пакеты, хранить под кроватью. Я не знаю, что. Запасаться сейчас уже.
3: Да, да. Вот я раньше ходила, вы ходили так замороженным в пакет тебе накладывали,
4: конечно,
3: на развес.
4: Конечно. Еще такой нож был большой.
3: Да, это масло сливочное.
4: Я еще помню, чувак, который отрезал это мороженое, еще пальцем слезли, счищал.
3: Раньше было все экологично, все на развес.
4: И один стакан в автомате на весь район.
6: А за яйцами ходили с сетчатыми вот этими,
3: да,
6: вот,
3: да,
6: сумочками.
3: Да, да. Но вот этот бидон молока тебе просто туда налили, ты такой идешь.
6: А на следующий день туда
3: грахнешься. Да. Вся в молоке.
4: Один
3: я прям
4: бидон
3: была
4: под
3: такая.
4: Квас и под молоко точно было.
6: Да, да, да. И под пиво тому Батину.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в «Прайм-сервис». Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. «Прайм-сервис». Сайт prime196.ru.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
1: Позитив не за горами.
2: А на горках!
1: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defizgd.ru.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Осмото Сервис». «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. Пермский край отразил массированную атаку украинских БПЛА. Силами ПВО мобильными огневыми группами сбили 39 дронов. Об этом сообщил пермский губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, от осколочных ранений погиб мужчина. Сейчас в соседнем регионе продолжается ликвидация последствий налета на промышленный объект. Режим БПЛА утром действовал также и в Свердловской области. Около 1000 человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы схода селя. По словам россиян, их начали разворачивать на КПП еще сегодня в 5 утра. Сейчас перед границей растянулись километровые очереди. В долине Девдаракского ледника резко поднялся уровень воды после вчерашнего ливня и возникла угроза селя. Когда откроют границу, пока неизвестно, пишет телеграм-канал «Шот». Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единой России». Пока кандидаты Медведева не являются избранными депутатами. Заседание Центризбиркома состоится только сегодня, напоминает я. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел 4-е поражение подряд и накануне проиграл гостевой матч «Череповец» «Северстали» со счетом 2-5. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. В следующем матче завтра наша команда сыграет в гостях с московским «Спартаком». Михаил и София стали самыми популярными именами в России в этом году. Это данные соцфонда. Далее по популярности у мальчиков идут Александр, Артем, Матвей и Тимофей. И у девочек за Софией следуют Анна и Ева. Также россияне часто дают своим дочерям имена Мария и Василиса. Доллар 84.91, евро 96.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 000 рублей. Скидка по трейд-ин до 400 000 рублей.
5: Этот Джили в Осмото. Крутое что-то.
7: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию «Комфорт».
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, 26 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Завтра днем плюс 16, 18 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Один из самых популярных танцевальных треков на этой планете – «Fastboy» и «Oddmove» – «Super High» на 104.10 FM в секретной фонотеке. Сразу после в нашем эфире стартуют нон-стопы без рекламы. Готовьтесь, друзья, полетели!

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» «Тэнк» на «Металлургов».
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
0: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: куда мой мозг goes.
1: Дневной драйв на Радиопилот.
2: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
3: Реклама.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
7: Звони 385-85.
9: «Уралмаркет» с 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
10: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! «Планета» — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще «Планета» дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
11: «Планета» — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
12: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
13: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
14: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
13: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
14: Ну нет, 2 мотоцикла я не потяну.
13: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
14: Серьезно? А это где?
13: Пара-пара, Емото-мото-мото.
15: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
16: И.П. Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667. 404-800-092.
17: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
20: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
21: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
22: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
23: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
24: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
25: Вы
0: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
4: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. В Ульяновской области поврежден поезд Москва-Тольятти. Ранен машинист. В регионе была объявлена угроза БПЛА. Поезд не сошел с рельсов. Пострадавших среди пассажиров нет, пишет ТАСС. По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, сейчас на перегоне Рачейка-Балашейка задерживаются два пассажирских поезда. В Свердловской области сократилось число грубых нарушений при перевозке пассажиров в такси. При этом количество пострадавших в ДТП с этими машинами по-прежнему исчисляется десятками, а сами водители нередко не имеют российских прав, заявил замначальника отдела надзорной деятельности облгаи Александр Порубенко. С начала года в регионе произошло 39 аварий с участием такси. Это на 40% меньше, чем год назад. 32 из этих ДТП случились по вине водителей. В Ирбите начали расчистку рек для защиты от масштабных подтоплений, сообщил губернатор Денис Паслев в своих соцсетях. Федеральное агентство водных ресурсов выделило Свердловской области почти 31 миллион рублей на расчистку русел рек Ница и Ирбит. Губернатор подчеркнул, что работы должны быть завершены до 10 декабря. Расчистка рек продолжится после прохождения весеннего паводка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Контролирует их Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Городская комиссия определила двух финалистов конкурса на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Это композитор Александр Пантыкин и президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Окончательное решение о том, кто именно получит почетный статус, примут депутаты Гордумы на заседании в ноябре, пишет «Сигнал». Шестилетняя китаянка Лянь Юньджи в этом месяце дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика 3 на 3 на 3. Сначала девочка собрала кубик за 4,5, затем улучшила результат до 4,27 секунды. Впервые Лянь попробовала собрать кубик в 4 года, тогда это занимало 90 секунд. Позже она освоила 1500 формул, с ней занимались лучшие тренеры. Доллар 84,91, евро 96,89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр Jet Tour на Селькоровской 22. Завтра, 26 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Завтра днем плюс 16, 18 градусов.
1: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Никогда еще Jet Tour Dashing не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Jet Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Jet Tour Dashing. Селькоровская 22.
10: Lucky Motors Jet Tour.
11: Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
13: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
14: Только сейчас. Exlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан», на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Get up and dance, вставай и танцуй, так называется новый трек от продюсера Клуни. Сейчас на верхних строчках всех танцевальных хит-парадов. В секретной фонотеке «Радиопилот» прямо сейчас для вас. Наслаждайтесь, друзья.
15: Come on, baby, when the music play, wanna see you dance. Get up and dance, said move, yeah, yeah, groove, yeah, yeah.
2: lady.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Харри.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Дневной драйв. На радио Пилот.

0: Дневной драйв на Радиопилот.
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Реклама.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Все, пока.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
3: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Десяток FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Центр избирком сегодня огласил окончательные результаты выборов. В Госдуму 9-го созыва проходит не 5, а 6 партий. «Единая Россия» получила 349 мандатов, у КПРФ будет 37 мест, у ЛДПР 23, у «Новых людей» 19, у «Справедливой России» 17. Еще один мандат получила партия «Родина». Явка составила 59,8%. В голосовании приняли участие более 67 миллионов человек. Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Уральцам начали приходить письма от налоговой службы с напоминанием о необходимости оплатить имущественные налоги. Сделать это нужно до 1 декабря. Оповещение приходит в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика и по почте. Все уведомления должны разослать за месяц до крайнего срока платежа, то есть до конца октября. Письма не получат только те владельцы имущества, у кого сумма налога не превысила 300 рублей. Комиссия под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова определила двух финалистов конкурса на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Это композитор Александр Пантыкин и президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Окончательное решение о том, кто именно получит почетный статус, примут депутаты городской думы на заседании в ноябре, пишет портал «Сигнал». Ночные заморозки сохранятся в Свердловской области до конца сентября. А сегодня в регионе доминирует антициклон в сочетании с умеренно холодным воздухом. Дневные показатели температуры будут ниже, чем в предыдущие дни. К выходным атмосферное давление стабилизируется, и дневное тепло вернется к отметкам около плюс 20, но ночью будет по-прежнему прохладно, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в России в этом году. Таковы данные соцфонда. Далее по популярности у мальчиков идут Александр, Артем, Матвей и Тимофей. У девочек за Софией следует Анна, Ева, в топ-5 также Мария и Василиса. Доллар 84,91, евро 96,89.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 26 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Завтра днем плюс 16, 18 градусов.
1: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
7: Только в этом сентябре в «Лаки Моторс» на Селькоровской ограниченная партия «Джетур Дашинг» от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Джетур Дашинг». Селькоровская, 22.
8: «Лаки Моторс» – «Джетур».
9: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
11: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
12: Только сейчас. Exlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на радио «Пилот». После «Навигатора» в 8 вечера не пропустите «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой. А в 9 я снова буду здесь, чтобы представить вашему вниманию специальный микс. Стереоэффектное радиошоу вновь сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. На прощание от меня сейчас дуэт «Yellow». В октябре выпускают новый альбом, а это первый хит-сингл с новой пластинки – называется Breakout. Всем спасибо, услышимся вечером. Пока.

0: Привет всем, кто в эту пятницу решил поучаствовать в дорожном движении столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Белджи», а камень на «Металлургов 82».
2: И помните, что вы можете навигатор не только слушать, но и смотреть, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: А вот в Москве недавно случился инцидент. Там женщине, короче, долгое время не нравилось, что ее муж выпивает с его другом. И она наняла подставных спецназовцев для того, чтобы они его задержали, вот этого друга. Значит, ради розыгрыша она вот наняла целую бригаду актеров. Там сначала это была девушка, которая познакомилась с другом мужа, начала там общаться, в гости пригласила. И они, когда в гости к ней пришли, там уже силовики вот эти вот подставные ждали. Они его скрутили, отобрали телефон. Начали, ну, с ним драться с требованием прекратить общение с мужем
0: это
3: срочно.
0: Это называется розыгрыш, да?
3: Это называется вот у нее, да, розыгрыш такой.
2: Ну и вообще типичные действия, как будто, да, с силовиков, что они начинают драться и убеждать бросить кого-то там.
3: Да, после того, как он пообещал, что все, я больше не буду, они его отпустили. Потом сама женщина еще уточнила у мужа, действительно ли тот больше не будет вот с ним пить. Но теперь понятно, что полиция заинтересовалась всем этим делом, задержали и заказчицу, и актеров. В общем, слишком...
0: А мужики сидят, бухают на
2: радостях. А я еще думаю, реально полиция приезжает, а там вот эти переодетые актеры и чисто сцена вот из мема с Человеком-пауком стоят пальцами друг в друга тычут.
0: Там надо было еще стульчики поставить и песенку включить. Он на паузу ставит, что съел тот настоящий человек.
2: И тут действительно карусель-карусель, кто успел, тот по факту присел.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Там пока что 4 балла, в основном все хорошо, но есть затруднения на Восточной, от Малышева до Декабристов. На Щерса от 8 марта до Машинной придется задержаться на Артинской, от Книжного переулка до Армавирской и плотновато на объездной дороге от Громова до Амундсена.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получит, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе буду вам говорить, чем можно компьютер занять в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Белджи». В Акаме на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Белджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
6: Реклама ООО «Авамоторс» и на 66 743 4 0 1. Выгода складывается с учетом программ покупки в кредитный кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2877.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: Lucky Motors.
10: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.

0: Алюбас. Привет всем, кто выбирает в попутчике радиопилот. В столице Урала 17:03, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи», а камень на «Металлургов 82».
2: И вы заглядывайте к нам, мы же загляденье. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Ой, в Польше нашли подростка с памятью, которая превосходит память 99,9% населения. Ученые исследовали вот 16-летнего паренька. Это редчайший феномен, высокоразвитая автобиографическая память.
0: То есть он про себя помнит только?
3: Про себя помнит, да.
0: Ну, и в целом, какие-то книги.
3: Ну, информацию, которую он видит, он тоже запоминает, соответственно. То есть память работает вот так. Значит, обладатели вот этого феномена, их известно очень мало, менее 100 подтвержденных случаев вообще. Паренек сам обратился к психологу в феврале прошлого
0: года.
3: Ведь
0: что-то много помнит.
3: Да, как-то неприятненько все это ощущается. Специалист с коллегами провел с подростком 7 сессий тестирования, но в дистанционном формате под видеонаблюдением. Он вот превзошел как раз-таки 99,9 людей. Утверждает, что помнит себя с 3-месячного возраста. То есть первое воспоминание — это апрель 2009 года.
0: Прикинь, помнит все свои косяки с 3 месяцев.
3: Это ужасно.
0: Вот как он пытается уснуть, когда он думает, а блин, надо было тогда не так сказать.
3: Ну, в общем, и здесь еще спрашивали его, конечно, исторические тоже публичные какие-то события, о которых он знал, и он назвал точные даты 51% вот этих исторических событий, а в контрольной группе, да, там 20% всего. То есть, ну, не прям все помнит парень, ага. Что-то он просто не знал, наверное, но так или иначе. И вот личные воспоминания тоже 83, вернее, процента.
0: Надо последить, как у него дальше эта судьба сложится. Возьмут его куда-то на работу или нет. Сбегать перед ним, что-то вообще говорить.
4: Я вам честно скажу, я порой слышу у людей, которые рассказывают о очень ранних, очень четко в воспоминаниях, и я всегда говорю, что классно врать, когда никто не может проверить, не правда ли, дружище, потому что не формируются никакие четкие воспоминания. Когда я помню, когда мне был 1 год, мы провели неделю где-то там. Максимум, что можно вспомнить, какую-то одну отрывистую картинку, образ. В лучшем случае нет таких ранних воспоминаний у людей. У нас мозг не так работает.
3: У нейротипичных людей. Мы сейчас говорим вот о людях,
0: у
3: которых...
0: как наложил штаны в 3
3: да,
0: месяца.
3: Да, меньше 100 вообще.
4: Да, но это опять же, это бабка надвое сказала. Как мы узнаем, что он просто не балаболит? Я тоже могу сказать такое, я помню время в утробе, короче, жидкостью дышал, прикиньте, было такое.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Стало 6 баллов в городе, на ИКАДе плотно от 20-го километра до улицы Высоцкого и от реки Березовка даже до моста. Подставит Артинская от космонавтов до Армавирской, на Сибирском тракте не едется от активистов до Восточной, плотновато на Шевской от краснофлотцев до промышленного проезда и придется держаться на Ленина от Восточной.

0: До Хохрякова.
1: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу вас уже ждет рубрика «Афиша».
3: Реклама.
4: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
5: Реклама ООО «Абонент Росгидромет» 66-743-401. Выгода складывается с учетом программы покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2277.
6: О,

0: звони.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
5: Лос-Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
9: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: 25 сентября.
2: Открытие магазина «Доброцен».
1: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
2: Екатеринбург, Артинская, 28А.
1: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок вместе порядка получения узнавайте по телефону 8-343-2025-6+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик СКМ Библиотечная». Привет всем, кто не знает, чем заняться сегодня вечером. Столица Урала, 17 часов и 13 минут, а с вами навигаторы, готовые помочь сделать правильный выбор в рубрике «Афиша».
1: Во-первых, с сегодняшнего дня и по 27 сентября, то есть по воскресенье с 12 до 8, в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А на Плотинке развернулся Урал Маркет. Мероприятие, как и всегда, собирает мастеров, фермеров, художников, музыкантов. Будут для вас представлены осенние коллекции, крафтовая еда, живой винил, искусство, в общем, все в одном месте. На маркете также будут мастер-классы для детей и взрослых, а еще кофе собственной обжарки и настоящие уральские пироги. Yeah. Подробности и программу можно увидеть в группе ВКонтакте «Уралмаркет». Вход свободный, можно также с питомцами. Еще сегодня можно к 6:30 прийти в театр «Урал-Опера-Балет» на Ленина 46А. Там пройдет концерт классической музыки из серии «Урал-Опера-Концерт». Для вас исполнят камерную музыку 19-21 веков. Послушайте женское красивое сопрано под аккомпанемент фортепиано и бас. И в программе произведения будут Мусоргского, Стравинского, Копытько и Кошевой. Билеты от 500 рублей, 12+. Еще к 7 вечера можно прийти в Театрон на Ленина 38А, а там посмотреть комедийный спектакль «Шанс стать миллионером». Значит, мужчина вдруг узнает, что у него в желудке драгоценный камень стоимостью 5 миллионов долларов.
2: Он узнает, он там?
1: Непонятно. Узнает он это на приеме у врача и после этого сбегает из больницы, потому что боится за сохранность своего сокровища. И за ним в погоню устремляется врач с любовницей, медсестрой. Билеты от 800 рублей, 16+. А еще к 9 вечера можно прийти в лофт-пространство Гроус Холл на Московской 287. На шоу «Стендап в темноте». Зрители погружаются в полную темноту, чтобы вот полностью ощутить юмор как-то иначе, без других визуальных отвлечений, только вы и шутки комиков. Представьте, вот у кого-то внезапно откроется боязнь темноты, но именно той, когда тебе шутки в ней рассказывают.
0: Что там дальше, шутки вниз головой? Или?
1: Наверное, да. Билеты от 1000 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке на Мира Библиотечная от SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная рекламация на сайте nash.dom.rf.

0: смертных грехов, столько всадников апокалипсиса, либо столько было Назгулов в книге «Властелин колец».
1: Какой-то ответ есть у вас?
0: Генриетта.
2: Ну, давайте 4.
1: 4? Это что? Это мы число такое загадали. У нас всего 3 варианта ответа. Как можно выбрать 4? Давайте-ка еще раз соберемся. И от 1 до 3 давай.
2: 1.
1: Это столько смертных грехов, соответственно.
2: Да.
1: Ну что ж, принимаю ваш вариант ответа, и это неправильный вариант. Звоните в другой раз, 237-104, алло, алло.
0: Привет.
3: Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
4: Добрый день, меня зовут Анастасия.
1: Анастасия, ты слушала наш конкурс, или стоит повторить задание?
4: Слушала, я предполагаю, что это 4 всадника апокалипсиса.
1: Конечно.
0: Воистину
1: же,
0: так.
1: Да.
3: Это правда. Война, голод, болезнь и джиган.
1: Он же морда. Насчет смертных грехов их 7, а Назгулов было в книге 9. Ну что ж, поздравляем, Анастасия, с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
1: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио Пилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса Яндекс.Карты в городе по-прежнему 6 баллов. Стоит Артинская от космонавтов до Армавирской. Сложновато пробить Спашевской от краснофлотцев до промышленного проезда. Не едется по космонавтов от Турбинной до Челюскинцев и от индустрии до полевой.

0: Затор на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной, подстаивает Норильская от фронтовых бригад до проезжей, и придется задержаться на Восточной от Советской до Декабристов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мне приснился кошмар. Будь то наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
3: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
2: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
3: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
7: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лимпопо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
12: А на горках!
11: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
14: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
15: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
16: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Volkswagen не пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
17: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
18: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
17: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
18: Правда?
19: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
20: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: «Хавейл» в «CS Motors». Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто настроился на 104,1 отдельная петюля автомобилистам. Столица Урала, 17:46, а с вами вечерний навигатор.
1: У меня тут взрослая новостюшечка для вас. Ученые в свежем исследовании пар нашли закономерно. Счастливые отношения снижают мужское либидо. То есть у мужчин, которые довольны отношениями и считают их равноправными, снижается интерес к сексу. При этом желание близости именно с партнером напрямую от качества отношений не зависит, но влияет приверженность традиционным представлением о мужественности. То есть мужчины с вот такими традиционными взглядами, я мужик, вот это вот все, они чаще сообщали о желании интима. И получается, тем, чем счастливее и равноправнее ваши отношения, тем меньше страсти. А чем более традиционных установок, тем выше либидо. Но это вот пока что вот такая корреляция наблюдается. Вот,
0: девчонки поэтому скандалы-то любят закатывать. Так, немножко стрелочку сделать.
1: Ага, наверное.
2: Либидо. Просто говоря про некоторые научные составляющие, это же опрос какой-то.
1: Ну, здесь исследование было, да, и анализировали опросы, и там раньше, которые тоже были.
2: Бред. Кортизол повышается, либидо падает. Все. Вот простой ответ. Невероятно. А причины, по которым это происходит, их может быть офигелиард.
1: А как же вот эти вот сцены в фильмах, где, ну, там, мужчина-женщина ссорятся, бьют посуду, а потом страстно мирятся. Вот
2: вообще
1: это вот
2: никогда не происходит в жизни так. Да, ты знаешь, вот верить тому, что показывают в подобных ситуациях в фильмах, и как все равно, что вот смотреть на романтические сцены, искренне верить, что не будет вот этой минуты, где ты неловко не можешь штаны снять.
0: Поэтому в товарах для любви посуду обычно не предлагают.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Россия работает над упрощением визового режима с рядом государств азиатского региона, в числе которых и Китай. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. В это же время замминистра отметил, что на данный момент называть конкретные даты подписания документов с какой-либо из стран не следует, пишет РБК. Губернатор Денис Паслер направил 14,5 миллионов рублей на восстановление моста в селе Слобода. Средства были выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Пешеходный мост через реку Чусовую в селе Слобода, которая находится недалеко от Первоуральска, пострадал во время летнего паводка. Ремонт планируют завершить до конца года. Мост очень важен для села. Через него идет постоянный поток туристов, особенно паломников в местный храм. В регионе восстанавливают и другие объекты, поврежденные во время паводка. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Почетными гражданами Екатеринбурга могут стать президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов и композитор Александр Пантекин, которого часто называют дедушкой уральского рока. Обе кандидатуры внесены на рассмотрение Екатеринбургской гордумы. Коммерсант «Урал» напоминает, что в этом году звания будут присваивать накануне исторической даты основания уральской столицы. АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Автомобили, представленные летом 2025 года на Петербургском экономическом форуме, будет выпускать завод в Тольятти. Кроссовер создан на платформе «Лады Веста» и имеет модернизированный двигатель от АвтоВАЗа. Продажи «Лады Азимут» должны стартовать до конца года. А Netflix в начале октября выпускает документальный фильм «Шумахер 94. Рождение легенды». Лента посвящена первому из семи титулов знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. С авторами фильма пообщалась супруга спортсмена Карина, сделав исключение для документалистов. Официальный доллар на сегодня 84.91, евро 96.87.
5: Информация на правах рекламы.
6: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
7: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Автохолдинг», «Джетур», «Лаки Моторс», «Селькоровская 22».
8: Выходные нам обещают солнечные оба дня и будет в целом не очень холодно, так что погулять вполне себе можно. Завтра на термометре в течение дня от 8 до 15 градусов выше 0, но из-за солнца, говорят, ощущаться будет как все плюс 20. Ветра по прогнозу не будет совсем, как и дождя.
9: Надоела вот эта вот история, сколько можно говорить, чего не будет. Скажи, что будет? Будет, что?
8: Суббота.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
13: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская 22.
14: Lucky Motors G-Tour.
15: Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
17: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
18: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькоровск». 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто берет с собой в дорогу Радио Пилот. Столица Урала, 18 часов и 3 минуты. А с вами на 104,4 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи», а камень на металлургов 82.
3: Тут один мужчина из Колумбии решил сэкономить на автошколе, но в итоге просчитался. Он был в Польше в этот момент и купил себе права. И в итоге спалился на первой же проверке. Его тормознули полицейские, решили просканировать код на его новеньком водительском документе.
1: QR-кодик.
3: Да, все бы ничего, но вот этот QR-кодик вел не в официальную базу, а на сайт, где эти фальшивые корочки продаются, штампуются.
1: Там еще промокод был.
3: Там еще, да, наверное. Права обошлись ему, ну, всего в 9 тысяч рублей, если вот переводить. Но вместо экономии, вот он заработал себе и уголовку, и может присесть теперь на 5 лет.
4: Ну, слушайте, вот эти вот тот, кто, собственно, сделал эти фальшивые права.
1: Нет. С QR-кодом, конечно, ход.
4: Но он, видишь, он недостаточно креативный, потому что можно было бы хотя бы прикольно сделать. Мое любимое было это, где в одном магазине, там тоже видео было, что-то вот какое-то тоже для оплаты QR-код, и туда наклеили свой, и если его сканируешь, тебя переносит на страничку, где фотография задумавшейся гориллы и написано «Монке». Вот это было бы прикольно, глядишь, посмеялись бы, отпустили.
1: Да, 5 лет можно смеяться коротками. Пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. 6 баллов в городе. Стоит космонавтов от старых большевиков до Полевой, от Артинской до Челюскинцев. На Артинской толчья от космонавтов до Армавирской. Не радует движением Норильская, от фронтовых бригад до проезжей. Сложно пробиться по Ленина от Восточной до Хохрякова и придется задержаться на проезжей от Шевской до Норильской.
3: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может быть, даже приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
4: Далее в «Навигаторе» будем говорить о культурно-развлекательном в рубрике «Афиша».
0: Вечерний «Навигатор» вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В Акаме на «Металлургов-82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Ава Моторс» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки встроенной кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2087.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
7: Реклама «Дом культурный». ООЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: «Черри», «Белджи», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
13: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: 8-8-8-8. Lucky Motors.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
3: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
2: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
3: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
2: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
3: Серьезно? А это где?
2: Пара-пара, Емото-мото-мото.
4: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
5: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800. 0.92.

0: открыт старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов-3».

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 13 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра можно к 7 вечера прийти во дворец молодежи на Ленина 1. Там покажут драматический спектакль «Каренина» по Толстому, соответственно. Сюжет, я думаю, многие знают. Ну, про измену, в общем. Женщина изменила мужу. Не хотела сначала ему об этом говорить, потом призналась, получила, значит, порицание от общества. Ну и потом...
2: Ну и там всякое.
1: Ну и там всякое, да. Все мы знаем. И в данном случае авторы этой постановки решили сделать местом действия постановки движущийся поезд, как бы, чтобы сразу...
2: Спойлеры!
1: Спойлеры, да. От 2000 рублей стоит билет, 16+.
2: На поезд?
1: Еще к 7 вечера можно прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12, это тоже завтра, на концерт Пирокинезиса. Концептуальный рэпер, если вы с ним не знакомы, у него альбомы — это как цельные истории, и в новом туре он для вас свои самые известные, любимые слушателями треки представит. Я вот на предыдущем его концерте была, он еще и, ну, просто душевный, классный парень и прикольно взаимодействует с фанатами. Билеты от 3000 рублей, 16+. В воскресенье 27 сентября можно в час и в 5 вечера, ну и в субботу, кстати, тоже можно сходить, на выступление в цирк Шапито Демидовых на Репина 5. Обещают очень зрелищное шоу, без животных при этом. Главные номера — это «Царь-пушка», «Человек-ядро», выступление канатоходцев без страховки, «Двойное колесо смелости», там мотокаскадеры, акробаты, вот это все. И можно будет увидеть южноамериканских эквилибристов, барабанщиц из Бразилии, много чего еще на самом деле. Можно сходить, вот билеты от 1200 рублей, возрастных ограничений нет. А к 8 вечера, тоже в воскресенье, можно прийти в клуб «Фабрика Event Hall» по адресу переулок Центральный рынок 6, на концерт группы «Оригами», вернуть себе свой 2007-й, потому что тот самый российский эмо-кор для вас будет представлен у коллектива «Тур», который приурочен к 20-летию их известного альбома «И ангелы ошибаются». Билеты от 2300 рублей, 18+.
2: Вот зная эмо-кор, это должно быть «Ангелы не ошибаются». А родаки меня не понимают.
3: Мне кажется, там надо вот продавать платочки, они должны залетать только в кучу.
1: В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.

0: мозги. Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хочу поделиться мнением об автомобиле «Шкода Октавия». Уже в рестайлинговом кузове. Просто шикарнейший автомобиль для передвижения на каждый день, абсолютно. Даже если это обычный атмосферник 1.6. Угу. То есть мне лично очень нравится. До этого ездил тоже на Шкоде, на Рапиде. Вот. Очень надежный автомобиль. Вот. Всем бы просто порекомендовал бы иметь такой автомобиль для передвижения, если ты ездишь почти каждый день.
2: Угу. Слушай, а внимание, вопрос. Какой сейчас пробег на автомобиле?
3: На данный момент пробег 293 тысячи километров.
2: Достойно. Это обычный атмосферник?
3: Да, да.
2: У тебя 6-й или 7-й кузов? Какой?
3: А7.
2: Ну да. Тут есть нюанс один. В этом автомобиле мы часто обсуждали вопросы по выбою роботов из-за статики. Это вот если мы будем брать. Он сильно отличается в плане управления, динамики, особенно в турбовых версиях, от того, что было в кузове А5. А5 это прям нетленка. Для шкодоводов это прям икона стиля просто и долговечности. Да, действительно, простые варианты вот именно у ВАК-групп можно было юзать очень-очень долго. Но, увы и ах, к сожалению, с топовыми вариантами, которые у них были, такой статистики радостной нет. И то, что ты, то, что ты пробежал, надо просто акцентированно. Да, это комфортный, управляемый, интересный, действительно европейский, хорошо сбитый автомобиль, но со своими косячками, особенно в топовых комплектациях. Если простецкую брать, едет посредственно, но если никуда не торопишься, там работаешь на ней, это вообще, как это, как говорится, годами эксплуатации люди радуются. Но как вариант, вот сейчас все равно 293. Сколько ты еще на ней отъездишь?
3: Ну, я думаю, дай бог, котик, я на ней еще отъезжу, при условии, что эта машина основная на каждый день, и при условии, что я еще, бывает, работаю в такси на ней.
2: Слушай, а вот потом на что менять? Все равно же менять придется.
3: Ну, дальнейшая цель есть, другой автомобиль, тоже Шкода, но хочется уже внедорожник, так как семья подрастает.
2: Ага, понял.
3: Хочется, ну, наверное, Кодиак или Корок рассмотреть.
2: Лучше Кодиак. Спасибо тебе большое за звонок.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, здрасте, слушаю.
4: Я хотел как раз поинтересоваться, какой автомобиль мне брать дальше. Сейчас езжу на Шкоде Йети.

0: Герой.
1: О, 1.2?
0: 1.2, да, турбина, робот.
1: Слушай, а что, у тебя стоит дополнительный подогрев для того, чтобы он не остывал зимой?
0: Нет, не стоит. Все нормально, заводится вообще.
1: Нет, заводится не вопрос. У меня на этом автомобиле, я вообще, когда мы первый Yeti получили, вот с мотором 1.2, у меня был небольшой шок. Мы тест-драйв снимали в районе 30 градусов мороза было. Он у меня прямо на ходу остыл. Это прям вот просто температура рабочая. Бах, из 90 градусов упало ниже 50, задуло все холодным. Я думал, еще что-то с системой охлаждения произошло. Но остывают, реально. Вот начинаешь ехать еще как-то ничего, если ветер встречный, там тоже проблемка есть. И на холостых даже можно остыть. Это проблема, которую они потом решали этими своими кипятильниками в головку блока. Что касается смены автомобиля, ну вот только что мы обсуждали, почему бы и не поменять, допустим, на более взрослые уже модели. Те же самые Кодиаки. Если тебе действительно нужен такого размера автомобиль, можно чуть-чуть посвежее посмотреть Тигуаны, но там история тоже как бы такая, она уже подороже в содержании машины.
0: Ну, у меня Skoda 2014 года, сборка чех. В принципе, говорю, проблем с охлаждением не было. То есть, как бы, только в самом начале она загревается долго, ну, как обычно у них. Вот, пока не поедешь. А рассматриваю я, как бы, переход на другую марку, потому что, как бы, хотелось бы Toyota RAV4.
1: А, вот, посвежее, ну, да? Видимо.
0: Да, чуть-чуть посвежее. Я понимаю, что, как бы, там, вот...
1: Цена вопроса будет не очень. Мой тебе вариант,
0: да,
1: посмотри...
0: Да, примерно 1.5 миллиона сверху есть, как бы, поэтому...
1: Ну, вот, если у тебя есть такой бюджет, посмотри еще... Ты двушку же смотреть будешь?
0: Да, да, двушку.
1: Ну тогда посмотри еще CR-виху, это же прямой конкурент.
0: Да, вот я CR-V смотрю, и RAV4, и вот что лучше по комфорту после ВАГа, мне вот, это... мне вот больше это интересно.
1: Ну, я думаю, что CR-вихой ты будешь, ну так, 2.5, RAV4 в плане комфорта тебе вряд ли понравится, если хочется чуть тише машину, интереснее в плане комфортабельности. Можешь как вариант еще CX-5 посмотреть, но там тоже бюджет тоже может быть чуть-чуть побольше уже.
0: Да. Я смотрю, просто у меня семья, двое детей, как бы они подрастают потихонечку, Skoda Yeti уже чуть-чуть мало...
1: Ну, понятно. Ну, в общем, три варианта у тебя есть. Не ограничивай себя только каким-то одним, там, Toyota, Honda или Mazda. Смотри все. Их много, они популярные. И очень хорошо проверяй. На них очень часто, на всех трех сматывают пробеги. Очень, очень много сообщений по поводу обмана на вторичном рынке. Вот к этому очень внимательно отнесись. Семье привет, спасибо тебе большое за звонок.
0: Хорошо, спасибо.
1: А вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Навигатор вам пропишет психиатр.
2: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 18 часов и 41 минута, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
3: Тут в Таиланде обнаружили спа-услугу для тех, кто любит пожестче раскаленными пятками массаж. Ее предлагают тем, кто предпочитает вот необычное ощущение. Назвали ямкханг или массаж огненными стопами. Ногу обжигает над открытым огнем или наступают на раскаленное железо. Перед этим массажист окунает стопу в специальный раствор из лечебных трав, масел, там, сока. Дикого лайма. Именно так, да. И после этого водит ступнями по спине клиенту.
2: Мне вот казалось, что тайский массаж, он больше про грудь обнаженную.
3: Я вот об этом не слышала.
2: Люди не будут ошибаться случайно и получать пятками.
4: А я вообще думаю, что это какая-то спа-процедура или все-таки больше некий челлендж для того, кто ее проводит.
3: Спа-процедура, потому что там еще комплекс целый. Типа там тебе немножко палочкой по голове еще.
2: Там еще ноги-ноги, шпалы-шпалы.
3: Да-да-да.
4: Ну конечно, тогда. Я бы вообще на самом деле как отдельную услугу продавал по кочкам, по кочкам. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
5: Продолжайте движение. Пилот FM.
6: Реклама.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
5: О, специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте форум.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кормами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Nasimaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
8: УК Simaland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
9: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
10: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет старт продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто берет попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». «Осмота Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Днем в пятницу Центр избирком утвердил итоги прошедших парламентских выборов. Оглашая решение, председатель ЦИК Алла Памфилова сообщила, что партия «Единая Россия» получила в Госдуме 9-го созыва 349 мандатов. КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» от 37 до 17 мандатов. Также в Госдуме будут работать 4 самовыдвиженца. В продолжение темы выборов стала известна дата вручения удостоверений депутатам вновь избранного ЗАГС Собрания Свердловской области. Церемония предварительно состоится 1 октября, заявила глава облсберкома Елена Клименко. В понедельник на заседании комиссии будет известно, кто из избранных депутатов решит не переходить в ЗАГСу и откажется от своего мандата. Завтра в Екатеринбурге состоится кросс нации. Традиционно из-за спортивного мероприятия движение по улицам будет перекрыто. Ограничения коснутся района Екатеринбург-арены. Улицу Пирогова закроют с 4 утра, Татищева и Репина до перекрестков с улицей Мельникова с 7:00. Число дел о банкротстве строительных компаний в России за год выросло больше, чем на 40%. По данным «Контурфокуса», в основном речь идет о региональных застройщиках. Банкротство фиксировали в Новосибирске, Перми, Казани, а также Сургуте и Челябинске, пишет газета «Коммерсант». Французская пресса назвала Марину Влади славянской звездой, которая более полувека дарила русское обаяние и благородный голос многочисленным героиням французского кино. Некролог актрисы в пятницу опубликовала издание «Ле Фигаро». Марина Влади оставила после себя образ свободолюбивой личности и культурного моста между Францией и Россией, цитирует публикацию «Известия». Официальный доллар на сегодня 84.91, евро 96.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
7: «Осмото»!
5: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Билимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
8: Подробности в салоне.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
10: Завтра по погоде будет приятнее, чем сегодня, как минимум потому, что день обещают ясный, мы с вами под солнцем погреемся. Осадков все еще нет, на термометре стабильно, днем до плюс 15, утром плюс 8, вечером плюс 12. Ветер опять отсутствующий, весь день обещается 0 метров в секунду.
11: Я думаю, что день будет хороший, потому что это суббота. И как раз таки погода будет играть очень маленькую роль, ведь можно просто поспать дома.
12: Пилот FM.
13: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: дата.
1: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге начало 8-го, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Белджи», а камень на металлургов 82.
3: 25 сентября на календаре. Сегодня мы отмечаем Всемирный день мечты. И праздник он для того существует, чтобы рассказать нам про три принципа продуктивных мечтаний. Итак, во-первых, это умение мыслить нестандартно. Далее, умение объединять усилия вот достижения мечты. И третье, это польза. То есть исполнение мечты должно приносить пользу не только вам, но и обществу. Понимаете,
1: в детстве была такая карамелька, называлась «Мечта». Ужасная была штука, на самом деле. Еще такая круглая, цилиндрическая, немного с насечками в виде решеточки.
3: Как это обществу пользу принесло, да?
4: Ну, вот знаешь, какими бы мечты не были даже созидательными, не все они будут сбываться, и с этим ничего не поделать. Представляешь, как бы полезно было для общества, если бы я был драконом? Но нет!
3: Из профессиональных праздников отмечается Всемирный день фармацевта. Поздравляем!
4: Да, было бы классно. Классно еще, если бы вы не предлагали самое дорогое, что есть.
3: Также отмечается День тикающих часов, который призывает нас прислушаться вот к этому размеренному тиканью и задуматься о том, как время нашу жизнь структурирует, насколько оно для нас полезно.
1: Я думал, что детей заводить сразу.
4: Да, есть определенные коннотации, связанные с фразой.
3: Еще отмечается День любовной записки, для того, чтобы мы вспомнили о традиции писать от руки, пусть короткие, но какие-то искренние вот послания для тех, с кем мы хотим поделиться чувствами.
4: Ой, берешь и протягиваешь ту свернутую бумажечку. Она ее раскрывает, а там, кто прочитал, тот лох.
3: И еще отмечается День обнимите вегетарианца, главная задача которого показать уважение к чужому выбору и без споров обойтись сегодня.
4: Нет, немножко извините. Немножко все-таки извините, будет спор. Я бы не хотел лишний раз обнимать вегетарианца, потому что есть некоторая корреляция с другой группой. Это антипрививочники. Я бы не хотел. Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
1: О том, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Артинской от Космонавтов до Армавирской. На самом проспекте Космонавтов не едется от Индустрии до Полевой. Сложности на Бакинских Комиссаров, на участке от Ярославской до Космонавтов. Затор на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья и придется задержаться на Светлореченской от Васильковой до Объездной.
3: Ну а есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмок, не песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Белджи». В Акаме на «Металлургов-82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Белджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Авамотор» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
12: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
11: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
0: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, и специалистам позвони. Набери 201-5533.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 15 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Лев. Он учится на управляющего технолога, что я, кстати, может быть, и неправильно услышал, потому что я в уши, как говорится,
0: привет,
1: долблюсь.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Лев, ты нас слышишь? Скажи, а мы правильно поняли тебя?
1: Управляющий технолог.
3: Сварочный технолог.
1: А, тара-па-па-па.
0: Вот сварочный?
1: И, да, сварочный. О, в очередной раз я ничего не услышу, потому что я дурной.
0: Ну, сейчас сварщики, я слышал, неплохо зарабатывают, поэтому ты решил выбрать эту стезю.
3: Ну, можно сказать так.
1: Да и не, на самом деле, ну, мне кажется, что просто уметь этот... Само по себе прикольно. Сварка, она в ней есть что-то магическое для
2: пришел
1: пацанов.
2: Пришел домой, сварил макарошек и счастлив сразу.
1: Вышло!
0: Какой курс, Лев?
3: Второй.
0: Всего 5 лет обучения или больше?
3: 4 курса там.
0: 4. А ты сейчас, похоже, где-то нас еще в колонках включил. Мы сами себя слышим. Можешь убавить?
3: Я в машине еду.
0: Ну, ты громкость-то можешь дотянуться?
2: Да, радиоприемник можно просто чуть-чуть.
0: Да, потому что иначе все это будет дублироваться и звучит ужасно.
1: Будто не в настроении сильно.
0: Что случилось?
3: Нормально все, вечер просто.
2: Устал, наверное, рабочая неделя. Ну, учебная, соответственно.
0: Это просто вечерний Лев. Хорошо. А Лолита тебе знакома такая исполнительница?
3: Лолита?
0: Ага, Милявская.
3: Да.
0: Слышал песню «Ешь, люби и молись у нее»?
3: Точно не помню.
0: Ну, сейчас
1: каждый
0: послушаешь.
1: День просто в каждом плейлисте вставляю.
0: Небольшой фрагментик из этого трека мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Вот таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов рачмокивать?
3: Да.
0: Ну, полетели.

0: Мы можем повторить задание текстом для тебя, если в этом есть необходимость, Лев.
1: Давайте еще раз.
2: Угу. Я не могу доказать обратного. Все в тебе меня дико. Но любовь, что тут непонятного? Любовь это все перевесит.
0: Какой слово? Конечно, да. Бесит, это правильный ответ.
3: Дико бесит. Название песни, красть у названия книги ее не бесит, а это бесит, посмотрите-ка.
0: Поздравляем тебя с победой.

0: 47
1: 2015533.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
6: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: 25 сентября.
8: Открытие магазина «Доброцен».
7: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
9: Екатеринбург, Артинская, 28А.
10: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок вместе порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-25. 6+.
11: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на космонавтов от Индустрии до Заречной. На Евгения Савкова не едется от дороги на Медной до Ручейной. Пробка на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. И придется задержаться на Бакинских комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
5: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
1: Агрегатор. Насколько мы близки к восстанию, машину знаем в рубрике «Агрегатор».
2: Привет всем, кто мчит по Екатеринбургу в направлении домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
3: Тут недавно на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге пермская компания показала гуманоидного робота Арди, который с помощью искусственного интеллекта составляет персональные астрологические прогнозы.
4: Вот, ну,
3: так
4: наконец-то.
3: Вот, да, первый российский серийный человекообразный робот, так утверждают, по крайней мере, авторы. По словам самого андроида, для расчета натальной карты ему необходимо раскрыть чакры, активизировать инфракрасный порт и выйти в астрал. В общем, смесь эзотерики и IT-сленга быстро привлекла внимание делегатов местных. Разработка стала одним из самых заметных экспонатов технологического блока фестиваля. Робот общается с гостями, выдает предсказания, при этом держит самоиронию. Арди разговаривает на четырех языках — русском, английском, арабском и хинди, а также поет песни. Одна из них — это гимн Перми, который для города написал диджей Smash, а также робот может исполнить шоу Must Go On британской группы Queen. Робот обладает выражениями лица, которых насчитывается более 600, оживает с помощью выразительных губ и бровей, подвижных глаз и лицевых мышц. Старшая сестра, кстати, этого робота Арди, робот Дуняша, в свое время стала звездой Петербургского международного экономического форума.
5: А вот я не понимаю, насколько можно доверять этой технологии, кто он по знаку?
3: Недавно, кстати, попадался мне такой странный пост, где мужчина пришел к гадалке, а написал, ну, точнее, кто делает расклады Таро, они, наверное, не гадалки, да?
4: Тарологи они,
3: да, особые ребята. В общем, она встретила этого мужчину, он просто хотел проверить, что там у меня уже, и сделал полностью весь расклад, чисто перепроверить. Она говорит, так он вообще не знает, где, в каком знаке вообще. Просто наплел чуши.
2: Как и вы.
3: И комментарий внизу, я бы хотел посмотреть прям сериал про их разборы. Как они друг другу будут доказывать, кто из них прав.
2: Да, потом вот это вот, держи тебе шута на погоны.
3: Берегите себя и свое психологическое здоровье, ребята, и оставайтесь навигатором.
6: Информация на правах рекламы.
7: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В России на острове Кунашир, я думаю, ударение как-то,
4: правильно, знаешь, правильно.
3: Появился гибрид белого и бурого медведей. Наконец-то, представляете, произошел роман между белым медведем и
4: бурым.
3: Вот, кстати, заметили, да, понятно, что он появился в результате скрещивания двух видов. Отметили экологи, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей и каких-то там внутривидовых развлечений, на самом деле между ними нет. Это действительно медвежата, медведи, которые могут между собой и пообщаться. Вот, по оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведя могут стать массовым явлением, вот как такие мулаты, так скажем. Пожалуйста.
4: Слушай, ну...
3: Вот фантазии, да.
4: А чем они отличаются? Они более дикие, они более агрессивные, у них другие когти.
3: Нет, он там на каком-то...
4: Цвета они какого?
3: Ну, такой...
4: Как новый айфон?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: В одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Volkswagen не пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
5: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
12: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
11: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот настало время говорить «до свидания». Навигатор скоро отправится на выходные. У микрофонов почти собравшись это сделать Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Ну а напоследок интересный факт для путешественников. Если вдруг вы в какое-то ближайшее время соберетесь в Китай, знайте, не надо там носить зеленые головные уборы. У них есть по этому поводу выражение. Короче, это проверил недавно один турист из Таиланда. Он туда приехал, а потом разместил в соцсетях фотографию своей зеленой кепки и сказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит такое носить на голове. К нему на улице подошел местный житель, порекомендовал сменить головной убор, потому что кепка зеленая означает, что мужчине изменяет жена или девушка. Поначалу герой решил, что это розыгрыш, но, покопавшись в интернете, узнал, что есть китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу», которое означает «тебе изменили».
0: Но это же не мешает ему носить, никто же не будет его за это как-то третировать, если он вообще один там бродит.
2: Да, ну и в целом, я думаю, зеленая шляпа — это какой-то намек на ЗППП в случае измен.
0: Не, она сначала зеленая, потом немного мокрая.
2: И начинает чесаться.
0: Поля опустились.
2: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, естественно, только до понедельника. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на радиопилот.
0: Под козырьком зачесалась.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».
3: Вы!

0: Внимание всем постам на 104/10 навигатор. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104/10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Здравствуйте. Организовывать первое заседание новой Госдумы будет специальная депутатская группа. Распоряжение о ее создании подписано спикером предыдущего созыва Вячеславом Володиным. В число организаторов войдут депутаты, которые получили мандаты на только что прошедших выборах. Рабочей группе предстоит утвердить схему рассадки в зале пленарных заседаний, составить проект повестки и принять другие оргмеры. Напомню, первое заседание Госдумы 9-го созыва запланировано на 30 сентября. Замгендиректора Россети «Урал» Юрия Черникова обвинили в превышении полномочий из личной заинтересованности. Топ-менеджера задержали летом и арестовали. На этой неделе суд изменил меру пресечения на домашний арест, пишет «Коммерсант Урал». В компании «Россети «Урал»» изданию сообщили, что силовикам в расследовании помогала служба безопасности предприятия. Автобусы завтра утром и днем будут объезжать территорию проведения кросса наций. В списке перекрытий улицы Пирогова, Крауля, Репина и Татищева. В мэрии сообщили, что из-за ограничений маршруты поменяют 12 автобусов и 2 трамвая. Троллейбусы до 15 часов не будут ходить от центральной гостиницы до конечной Крауля. МФТИ в 5 раз сократил число олимпиад для поступления без экзаменов с 35 до 7. Новые правила будут действовать в приемную кампанию 2027 года. Ректор МФТИ объяснил изменения стремлением сохранить баланс между олимпиадниками и обычными абитуриентами, поступающими по ЕГЭ. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20% и на треть увеличивают количество ошибок при постановке задач. Это происходит, поскольку на слух разбираться в том, что требуется, в 2, если не в 3 раза дольше, чем прочесть ТЗ, присланное в письме. Потеря времени происходит из-за переслушивания голосовых сообщений. Официальный доллар на сегодня 84.91, евро 96.87.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
8: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Автохолдинг», «Джетур», «Лаки Моторс», «Селькоровская 22».
9: Выходные нам обещают солнечные оба дня, и будет в целом не очень холодно, так что погулять вполне себе можно. Завтра на термометре в течение дня от 8 до 15 градусов выше 0, но из-за солнца, говорят, ощущаться будет как все плюс 20. Ветра по прогнозу не будет совсем, как и дождя.
10: Надоела вот эта вот история. Сколько можно говорить, чего не будет? Скажи, что будет? Будет, что?
9: Суббота.
11: Пилот FM. Реклама.
12: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
13: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская 22.
14: Lucky Motors, G-Tour.
15: Я первый цена указан с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
17: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
18: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 60». 57 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.

0: 8 часов вечера. Здравствуйте. На радио.
1: Спонсор фитнес-часа на радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Региона». Федеральный застройщик «Паритет».

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Продолжите фразу. Три десятки – это...
1: Такси. Я на работу езжу.
2: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
3: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
0: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: два года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: А что это он на меня так смотрит?
9: Вы ему очень понравились.
8: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
9: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
8: Рэй, подкати-ка поближе.
10: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
8: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
10: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
7: Цена за комплектацию «Комфорт».
11: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
12: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
13: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
15: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors», Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
7: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
8: Lucky Motors, G-Tour. Некоторые цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.

0: Ани.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни.
8: Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
11: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
12: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
13: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а праздник какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
15: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
16: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
15: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Мы готовы.
2: Можно начинать.
3: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
4: Снова здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Как хорошо, что мы вместе. В эфире «Радио Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным снова. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Все транспортные вопросы решимы, решаемы по телефону 310-10-10. Три десятки. Спасибо за поддержку шоу.

коротеньких и актуальных треков в стиле Organic House. Во второй части жду гостей. Саундметрика. Лейбл и промо-группа. Ее участники будут здесь играть живьем. Мы будем вести прямую трансляцию. Будет хорошо, если вы услышите. Мы начинаем вместе с Prof. Тема называется Melted. Один из флагманов отечественной прогрессив и органик хаус сцены, регулярно выпускающийся на лейбле Anjuna Deep. Prof. известен на весь мир своим мелодичным глубоким звучанием и поддержкой от многих диск-джокеев и радиошоу, в том числе вот сегодняшний специальный микс на радио «Пилот», открывается его произведением. Да, тема называется «Melted». Расправим крылья и полетели в специальный микс на радио «Пилот».

Привет тем, кто включился только что. Спасибо тем, кто с нами всегда. Это специальный микс на Радио Пилот. Мы снова отлично начали и прекрасно продолжаем. Совместное движение вперед. Под супер темы. Да-да. Только что звучавший трек — это была яркая представительница органичного и сказочного звучания. Частая гостья релизов All Day I Dream – Амонита. Ее треки славятся эмоциональными синтами и атмосферой восточной этники иногда. А это уже бразильский дуэт, продюсеры Педро Матиас и Леонардо Брито. Набирает популярность в стиле Organic House. Славятся плотным басом, оцените.

города почему-то полон людей. Может, я что-то пропустил и какое-то мероприятие сейчас проходит? Ну, горожане гуляют сегодня, в этот вечер пятницы. Где бы ни были и чем бы ни занимались прямо сейчас, делайте это ритмично под супертемы. В специальном миксе на Радио Пилот. И хорошего вечера, да-да.

к самочувствию космонавтов. Все хорошо? Летаем. Просто космос. В прямом эфире. Мы продолжаем вместе с итальянским дуэтом Madras. Важная часть лейбла All Day I Dream и Organic House сообщества в целом. Их узнаваемый почерк, мягкая

Управление Organic House. Почти все его новые произведения звучат в специальном миксе на радио Пилот. Его зовут Рой Розенфельд. Новая тема, новая жизнь. New Life, так называется этот трек. Под ваше распрекрасное вечернее пятничное настроение, друзья. В специальном миксе.

0: хорошо, что у нас есть специальный микс на радио «Пилот». Хоть и по разные стороны эфира, но мы вместе каждую пятницу с 9 вечера купаемся в новой музыке. Да. Смелый спонсор нашей радиопередачи ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сейчас ненадолго прервемся, буквально на... Сколько? На 3 минуты, да. И скоро продолжим специальный микс. Не улетайте. Спасибо за внимание, друзья.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О, и

0: и Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
3: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
2: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмота и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмота условиям покупки удивляется.
12: Осмота!
10: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмота. Беремаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
13: Подробности в салоне.
14: Тону!
15: Держись!
14: Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
20: Спасибо, что не выключили свой приемник во время рекламы. Мы снова вместе в объятиях музыки. Это прекрасно. Специальный микс. Радио «Пилот». Успеваем послушать фрагмент трека.

Все предыдущие миксы, которые я, ваш диск-джокей Дмитрий Раевский, записываю, произвожу, доступны в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский» без комментариев и рекламы. Подписывайтесь, жду, спасибо.

Радио Пилот. Привет только что включившимся. Отдельное приветствие тем, кто кивает головой в такт. Да, вот так и вот так. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский подготовил эту компиляцию из горяченьких и актуальных треков в стиле Organic House. И все можно найти вот в сотне лучших треков направления. И знаете, получившаяся подборка очень четко отражает ситуацию, ну, во всяком случае, в этом музыкальном направлении. Большинство артистов, задействованных в этом миксе, это российские продюсеры. Да, это так. Только что был, ну, наверное, уже, скажем так, панганский продюсер и диджей российского происхождения. Акробат. А это Матюр. Новая тема называется «Песи». И дальше снова россияне. Бонафик. Тема называется «Трипо». И «Мунс Вояджер» завершит сегодняшнюю компиляцию. Ну, еще успеем послушать продюсера из Лос-Анджелеса с армянскими корнями «Дави». Всех представил, пошел встречать гостей. Во второй части передачи с нами будут участники лейбла и саунд-системы SoundMetal.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: 19. Готовы. Можно начинать.
8: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
9: Снова здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, и это вдохновляет на подвиги. Да-да, я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи ООО «Дэрэл Групп», транспортная компания «30-ки». Транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. 30-ки, спасибо за поддержку шоу. Нам снова очень хорошо. Да. Месяц прошел с того момента, как эти ребята были здесь в студии, получили огромное количество положительных отзывов, что называется, и по многочисленным просьбам снова с нами Саундметрика, Наки и Макс Ко. Здравствуйте.
10: Привет.
11: Привет. Здравствуйте, господа.
9: Привет, привет. Хорошо, что мы снова вместе.
10: Дмитрий, большое спасибо за приглашение. Очень рады, большая честь быть снова на Радио Пилот.
9: Это не только диск-жокеи, но и продюсеры

0: Екатеринбург, всем привет еще раз. Меня зовут Наки. Первые полчаса я поиграю треки, которые вышли в этом году на нашем лейбле. Далее продолжит полчаса Макс Ко. Макс, да, что ты будешь играть?
1: Поиграю минималистичное инди. Нашел очень много новой музыки. Порадую вас сегодня.
2: Нам повезло. Сегодня они с нами играют живьем в специальном миксе. Мы ведем прямую трансляцию на pilotfm.ru. Саундметрика. Наки и Макс Ко.

Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио.
5: Стоп. Вечерний драйв на радиопилот.
6: Stay tuned for more. A State of Trance.

0: как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хан.

0: Доброй ночи. Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
0: Привет, салют. Привет. Радио. 104.5 FM.
9: I went deaf on the bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. I had a dream.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:40. Добрый

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.